вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Хорошее утро. Это чашка горячего кофе. И смотри.

0: Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Доброе утро! Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся! Час первый.

0: Подружка шоу.
1: Лучший спутник твоего утра.
2: Здравствуйте, друзья! Доброе утро всем! 7:03 в городе Орске. Подушка шоу снова с вами. Сегодня понедельник у нас, 7 сентября. Здравствуйте, дорогие коллеги!
3: Доброе вам утро!
2: Большой привет!
4: Здорово!
2: Дима, здравствуйте тоже вам!
4: Доброе утро!
2: Ну что, лето нас пока покидать, по-моему, отказывается.
4: Ну вот сегодня, да, я смотрю, там 31, что ли,
2: да, вот
4: такое.
2: Да, вот 3 дня уже.
3: Это очень приятно.
2: Это действительно приятно.
4: Неприятно, знаете, в чем? Мы на юбилейном-то вот работали с Виталией, а там непонятно, как одеваться. Ты на улицу выходишь, тебе жарко.
2: Ну да.
4: Заходишь внутрь, тебе
2: прохладно.
4: Ты начинаешь туда-сюда бегать.
2: Ты больше рискуешь, ты на льду постоянно находишься, а я-то в кабинку заперся, и нормально.
4: Тебя пот бросает, а потом тебя морозит.
2: Можно простыть.
4: Это плохо.
2: Да. Ну и в целом, знаете, как пел Александр Барыкин, лето, но все-таки лето, оно продолжается. Mm-hmm. Единственное, на этой неделе, конечно, будет прохладно, и это будет в среду до плюс 22 градусов, а потом температура будет снова расти, и к воскресенью достигнет 27 градусов. Так что пока еще можно наслаждаться теплом, друзья. Это действительно очень приятно. Отшумел день города Орска, друзья. Так сказать, постфактум еще раз. Давайте мы не поздравляли, поэтому поздравим наш родной город с днем рождения и всех его жителей. Масштабное празднование.
3: Масштабное.
2: Было очень масштабное. Я, честно говоря, не ожидал такого количества людей. Поэтому, когда пришел на стадион «Авангард», был немало удивлен тому, сколько там все-таки людей собралось.
4: Легендарная речь губернатора.
2: И сколько людей пришло посмотреть на главную звезду этого праздника, Анну Немченко. Я даже выучил, потому что...
4: Пришлось. Она была везде, с каждого утюга.
2: Нет, но даже не в этом дело. А сколько молодежи, юношей и девушек пришли на нее посмотреть.
3: Ой, это правда.
4: С плакатами, да.
2: И неужели она так настолько популярна в этой среде, так скажем, в молодежи?
3: Она безумно популярна. Среди, опять же, маленьких детей, среди подростков. Она, понимаете, она блогер. И в первую
4: она
3: очередь...
4: не певец, она блогер.
3: Она, да, у нее образование театральное. Да, у нее образование вокальное, то есть она профессионально этим занималась. Но неоднократно они об этом рассказывали в нашем эфире, кстати, в студии она у нас тоже была. Они еще раз сказали, мы пытались, и не на один кастинг приходили, и не получилось. И тогда пошли в блогерство. Угу. И вот это выстрелило и помогло как раз...
2: А в блогерстве она чем занималась-то?
3: Как они обычно... танцевали, пели, просто пародировали. У них есть рубрика «Ага, поняла». И они пародируют какое-то там, до этого выступление, либо какой-нибудь челлендж. И народу нравится. Она простая, такая народная. И в комментариях она всем отвечает. То есть нет вот такой звездной болезни. И я думаю, что этим как раз она и нравится.
2: А задержался почему-то фейерверк, единственное, я так и не понял. Мы думали, что мы вообще его пропустили поначалу. Потому что зашли в заведение, такие, подрасчитали, все, выходим, а его нет. Я думаю, а время было 6 минут. Я говорю, значит, все, наверное, отгремел салют.
3: Я скажу чисто свое мнение, потому что в этот момент у нас работала наша площадка, и я концерт смотрела боком. Вот. И так вот тоже по звуку смотрела его. Скорее всего, это было из-за задержки концерта. То есть он еще не закончился к тому моменту, и вот попозже уже был фейерверк.
2: Красивый, как всегда.
4: А я, скажу так, я на свадьбе работал, ничего не видел.
2: Ничего не видел.
4: Но у нас там были ребята тоже, которые приехали по работе, и им пришлось пропустить фейерверк тоже. Они уехали, грубо говоря, с дня города на концовку нашей свадьбы. Вот, но мне дико повезло. У нас на свадьбе папа, там невеста, он обожает салюты. Я уже второго ребенка их выдаю. Вот. Он обожает салюты. И там был салют такой же, как на дне города.
2: Прям такой же.
4: Да. Мы устали смотреть, я клянусь.
2: Ничего себе.
4: Вот. И запускали-то одни и те же люди. И они запустили сначала там, поехали к нам. И прям перед нами. И я такой, я день города не пропустил.
2: Слушай, вот он. Но его наверняка должно было быть видно далеко.
4: Слушай, я не видел же салют на «Авангарде». А-а-а. Соответственно, вы тоже вряд ли видели. Тут, хотя не знаю. Но он был в районе, как бы вам объяснить, там, к Майке туда.
2: Тогда понятно. То есть у меня просто, когда запускают на стадионе «Авангард», да, в районе, да, вот этого стадиона «Авангард» запускает салют. У меня из окна моего дома хорошо видно его, ну, так, в небе. Поэтому, если бы был второй, я думаю, я бы не пропустил бы.
4: Нет, да, он на другом конце был.
2: Да, получается, у меня окна туда не выходят. Поэтому, да, увидеть не получилось.
4: Но было смешно, что вы такие: о, мы День города перебили. Они еще хотели одновременно сделать. Я думаю, не, вы давайте это отдельно.
2: Давай так, не перебили, а подарили еще один салют.
4: Ну, людям, наверное. Да,
2: тем, кто, возможно, не смог приехать. Ну, короче говоря, много классных площадок. Это вот сейчас вот на нашем телеканале «Евразия» вот как раз идет сюжет по этому поводу. Правда, там было очень красочно, интересно. Можно было много чего посмотреть. И самое главное, много чего съесть. Там гастро-площадки работали. Было очень вкусно.
4: Хоть бы еще принесли. Пожалуй,
2: ну, слушай, ходили. Извини.
3: Вообще-то гастро-площадка от меня была.
2: Вообще далеко.
3: Вообще далеко. Я на ней даже не была, чтобы ты понимал. Но претензии уже кинул.
4: Да, ну что, хвалится еду,
3: хоть бы со свадьбы нам тортику принес.
4: Не было.
3: Ходит там.
4: Все в салют ушло, да?
2: Тортик со свадьбы.
4: Да не, все было.
2: Кусочек, да. Ладно, ну и, собственно, раз мы заговорили о праздниках, ну и о праздниках мы потом поговорим. А вот сегодня тема у нас такая, друзья. Что такого странного вы видели в чужой квартире, но хозяевам этой квартиры вполне абсолютно нормально. То есть ничего страшного там это не происходит, но для вас это вообще шок какой-то.
3: У меня есть такая история от слету. У меня есть друзья, у них есть отдельная комната для кошек.
4: Прям комната.
3: Прям комната. Там мебель
2: кошачья
3: для кошек, да.
2: Телевизор.
3: Это абсолютно адекватная большая спальная комната, но она принадлежит исключительно кошкам.
2: Обалдеть.
3: С одной стороны, это хорошо, то есть, когда ты приходишь в гости, вот все, что могло бы тебя смущать, оно находится там. Угу. С другой стороны, это целая комната.
2: А что я удивляюсь? У меня у кошки тоже, можно сказать, своя комната, она все время в ванне живет.
3: Не, ну ты туда приходишь, она тебе разрешает.
4: У наших друзей...
2: Я, получается, в гости.
4: Да.
2: У наших друзей, она, да, там видит в этой комнате.
4: Только не кошка, а собака большая. Угу. И мы когда ходим, ну, приезжаем в гости в Оренбург, заходим в туалет, там огромный пес. И вот он реально тебе разрешает.
2: Добрый вечер.
4: Да. Он такой: так, как желаете подбываться?
2: Ладно. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Друзья, что такого странного вы видели в чужой квартире, но хозяева нормально, сегодня такая тема. Всем доброе утро, понедельник. Эгегей, поехали на работу.

0: Тренды дня.
1: И тренды дня, тренды этого понедельника. Слово «Шумахер» внесли в словарь Института Виноградова. Но не, так скажем, не саму фамилию с большой буквы. Она будет писаться с маленькой буквы, потому что это имя стало нарицательным в России. То есть имя, фамилия, да, легендарного гонщика означает у нас, ну, тоже гонщика, да, какого-то. Но, наверное, все-таки больше с каким-то отрицательным окрасом, потому что

0: фразу.
1: Да-да-да, что-то припоминаю. Так, что еще? Ну, посмотри, да. Apple готовится вступить в эру раскладушек 9 сентября. Ну, то есть через два дня компания должна представить свой первый складной смартфон iPhone Fold. На рынок таких устройств Apple выходит позже конкурентов. Мы знаем с вами, что Samsung уже давным-давно презентовал еще в 2019 году свою раскладушку. Кстати, не знаю, я вживую ее никогда ни у кого не видел. Либо она стоит просто каких-то космических денег, ну, либо не зашла, возможно. Но моему ближнему кругу людей, у которых я бы мог это увидеть, да. Нет, правда, вживую никогда не видел. В кино нередко, кстати, в последнее время. Вот взять даже последнего Человека-паука, там у него вот раскладушка.
2: Но у него Samsung,
1: да, все-таки. Ну, Samsung. Правильно, потому что Apple еще не выпустит, ну, соответственно. Вот, так что iPhone тоже будет это. Раньше были раскладушки поменьше, теперь побольше.
0: Угу.
1: Все вот так вот по кругу ходит. Опять раскладушки вернутся.
0: Скоро это, на Siemens не выбрасывает.
1: На всякий случай. А что у вас там, Дарья, интересно?
2: Так, обычно я беру какие-то глобальные тренды, которые либо по миру, либо по России. Сегодня я хочу обсудить тренд. Вот мы с вами его уже немного коснулись. Тренд, который захлестнул город Орск в эту субботу. Дело в том, что у нас в соцсетях, естественно, у всех, у многих, давайте так, не у всех, но у многих, было обсуждение Дня города. И в тренды попал видеоролик, он, к сожалению, не один, о том, что как вам этот недопраздник, делитесь комментариями, что вам не понравилось.
0: Это, кстати, моя невеста на будущий год.
2: И если ты открываешь комментарий, ты действительно читаешь о том, что вы там не сделали, вы здесь не сделали, вот это было плохо. И я сразу, знаете, вот, возможно, потому что я находилась по ту сторону людей, которые работали в этот день, я вспоминаю, сколько организаций было задействовано, сколько людей работали на то, чтобы всем доставить удовольствие, праздник и так далее, сразу вспоминаются те года, когда не было возможности ни звезду провести, не было возможности ни праздник провести. И у нас не было таких фестивалей, а это действительно концептуально один из лучших праздников за последнее время.
1: Но то, что концептуально, согласен на 100%, это было, правда, очень приятно в одной линейке оформления наблюдать весь праздник. Это на самом деле было круто. Я ходил, как будто, знаешь, ну, как будто даже не в Орске, а где-то...
2: Да. Вот я много где была на фестивалях, поэтому я могу сказать, что достойно. Вот, но мы не говорим, что это хорошо-плохо, мы говорим о том, что это попало в тренды. Также в местных трендах завирусилась звезда Анна Немченко, которая приезжала. Завирусилось то, что многие ее встречали с плакатами. Потом какая радость была увидеть эти плакаты у нее в блоге. Многие ждали, когда же она там выйдет на сцену. Это все снимали. У кого-то была целая неделя ожиданий. Это все сейчас в трендах, это все в Орске, это происходит с нами, это здорово. И могу сказать еще одно, как это правильно сказать, скоро будет еще один инфоповод, потому что здесь в нашей студии мы тоже сняли вирусное видео.
0: С кем?
2: С Анной Немченко.
1: Ну, с кем же еще?
2: Вот, помните, мы недавно...
0: Да, смотрю, Женя Куликов куда-то пропал.
1: Так, Женя Куликов, это ладно, Женя Куликов, это наш коллега, он выложил, значит, 50 фотографий. Я шучу. Выложу. Плюс группы хита, соответственно, нашего, да, тоже примерно те же фото. То есть я сторис, извините меня, 3 или 4 раза посмотрел у разных людей одни и те же фотки. Это было забавно.
0: Да, спасибо.
1: Вот. Ну ладно, вот такие тренды, да, к этому часу.
0: Спасибо. Так, что мы будем делать дальше? Играть, соответственно, в антихит. Прогноз погоды послушаем. История одной вещи у нас. Ну, в общем, есть чем заняться. Всем доброе утро.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо».
4: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
6: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке, на Васнецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
7: С мусором всегда боритесь. Без него намного лучше жить.
8: К чистоте во всем стремитесь.
7: И старайтесь сильно не сорить.
8: В сети магазинов «Милый дом» полипропиленовый мешок для мусора до 50 килограмм от 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: О погоде в Орске плюс 11 сейчас, днем до плюс 31, в Ясном плюс 13, днем до плюс 30, в Кувандыке, Медногорске плюс 13, днем до 33, в Оренбурге плюс 19, днем до 31 градуса. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
10: Реклама.
11: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм, кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
12: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио.

0: Антихит. Подушка шоу.
1: Друзья, 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас набирайте, у нас первая игрушка в нашем шоу. Называется «Антихит». Сейчас я буду зачитывать припев, в котором все слова буквально наоборот, антонимы. Ваша задача угадать, что это за песня. Бороться мы будем за...
2: Сертификат.
3: Зачем?
1: Зачем?
3: Зачем бороться?
2: Батутный парк «Небо» номиналом 500 рублей.
1: Прекрасно.
3: Алло.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
4: Айгуль.
1: Айгуль, очень приятно. Вы не оставляете попыток выиграть все наши призы, да? Будь здоров.
3: Спасибо.
1: Значит, точно.
3: Да.
1: Хорошо, Айгуль, оставайтесь тогда на связи. Мы сейчас будем зачитывать припев. Помните, да, припев я зачитываю. Там слова наоборот. Ну, не буквально, а просто антонимы. Ваша задача угадать, что это за песня.
3: Виталий, все равно, что надо давать человеку.
1: Нет, я, подожди, ну я с Айгуль пока общаюсь. Я понимаю, что сейчас второй будет.
3: Сейчас он ее это...
1: Я просто, кстати, тяну время, а вдруг нет второго?
3: Да есть,
2: конечно.
3: Ты просто не дашь поздороваться. Доброе утро.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Опа, у нас пара-то совпала опять. Наталья и Айгуль, да? По-моему, уже было уже.
2: Наталья даже выиграла, я вам так скажу.
4: Такого не было, я с Михаилом играла.
1: А, с Михаилом, да. Ну, получается, у нас, ну, в общем-то, два участника, которые уже пробовали.
2: Нет, ну подождите, Наталья выигрывала.
3: Да, она же не забрала.
4: Я могу отказаться. Всем привет.
3: Да, всем привет. И вам привет, Наталья. Давайте тогда.
4: Спасибо за прекрасный праздник.
3: Спасибо огромное, да, лично делал. Так, так, давайте еще. 21-103-7, Наталья поздоровалась. Дальше у нас следующий кто-нибудь есть? 21-103-7, набирайте.
1: А я вам говорил.
2: Нет, ну все должно быть.
3: Но мы эту линию заняли человеком.
1: Да я понял.
3: Нельзя было звонить, а сейчас можно. Вот
1: давайте, друзья, батутный...
3: Да, а то Айгуль сейчас отдадимся.
1: Батутный парк, да, сертификаты именно туда. Попрыгайте на батуту. Говорят, полезно для здоровья, но если в меру.
3: Ну или я буду участвовать против Айгуль.
2: Ну, я тоже хочу. А, я, наверное, догадаюсь.
3: Ты? Ну, скорее, ты догадаешься мне, да.
1: Я боюсь, сегодня несложно вообще.
3: Давайте.
2: Если там что-то про Ваню Дмитриенко, я слезу.
3: Все, давайте, давайте. Я трек не знаю. Давайте, итак, поехали.
1: Хорошо. Все, зачитываю, да? Давайте, пожалуйста, тишину мне.
3: Тишину?
1: Всегда любезно.
3: Ну, давай.
1: Чтобы внимательно слушали. Забудь меня. Забудь. Ледяным дождем. Утром и вечером сердце спасая. Забудь меня! Забудь! Скорей прилетай! Не появляйся! Какая ты биполярка.
3: Это правда.
1: Не появляйся! Не умоляю! Забудь меня! Забудь! Забудь меня! Забудь!
3: Как-то это, знаешь, в интернете ролик, который обучал актерскому мастерству.
1: Вот похоже на тебя. Такой припев. Ну, по-моему, с первых же строчек
3: я
1: понятно.
3: Я сразу, да, понял. Вы как, Айгуль?
4: Забудь меня, забудь. Надо вспомнить, да?
1: Ну, давайте так. Тут есть еще... Тут есть еще подсказки, Айгуль. Это танцевальный хит начала нулевых. Это. Ну, сложно здесь, я понимаю. Там их было...
4: Там нулевых танцевальный хит, это... Ну, и там был ученый.
1: Забудь...
4: Вирус.
1: Забудь меня, забудь. А, так, в названии повторяется одно слово. Ну, вот забудь,
3: да.
1: Меня, забудь.
4: Меня забудь.
3: Ну вот есть там звонок, если хотите, мы можем взять.
4: Меня забудь, но если говорить, что надо другое слово забудь, значит, надо его запомнить, правильно?
1: Ну, по идее, да. Но, наверное,
3: но
1: здесь...
3: не совсем забудь.
1: Так. Да, давайте так, мы изменим немножко строчку и скажем так. Ненавидь меня, ненавидь.
3: Да.
4: Меня люби.
3: Ну, конечно, да. Самое интересное, у меня нет этой песни.
1: Абсолютно верно, да. Люби меня, люби. Отпетые мошенники, Айгуль, мы вас...
4: Мошенники, люби меня.
1: Да, поздравляю.
3: Там было понятно по ночью и днем, только антоним, я не помню, какой был.
1: Утром и вечером.
3: Утром и вечером, да.
1: Да. Так, значит, Айгуль у нас победила. Привет какие-то будут.
4: Спасибо вам, как всегда, вы всегда на позитиве. Ну, на праздники мы ваши не присутствовали в Гомзерске, но посмотрели все видео, кто был в сетях у вас. Очень много всего было красиво, интересно. Ну, молодец, Орск.
1: Спасибо вам, спасибо большое. Так, оставайтесь на связи, Айгуль, мы объясним вам, как забрать подарок.
3: Подарок отдашь сейчас нам на правах рекламы, зачитает.
2: Батутный парк «Небо» переезжает и готовится к открытию. Новая локация, новые высоты скоро откроются по новому адресу. Внимательно слушайте. Проспект Ленина, 111А. Следите за анонсами, узнайте точную дату открытия первыми. Батутный парк «Небо», проспект Ленина, 111А. Прыгай выше.
1: Мне очень нравится, мне правда. Вот эта концовка. Прыгай выше.
3: Да, вот это вот. Это «Ты небо», песня, которая... А вот «Люби меня, люби» нет. Представляете?
1: Как ни странно.
3: Ни в одной картине.
1: Казалось бы.
3: Это же дискотека «Авария».
1: Ее даже столько... Нет. А, вот это да?
3: Нет, «Люби меня, люби». А, «Отпетые ошейники». Вот оно, почему у меня нету.
1: «Ошейники».
3: «Отпетые ошейники».
2: Какой кошмар.
3: Я нашел, ребят.
5: Скоро весна.
3: А я почему думал, это дискотека «Авария».
1: Она же даже, кстати, прозвучала на дне города, но там кусочек. Местная группа играла. Ну,
3: да. «Скоро весна», вот так.
1: Нет, они припев спели еще, так «Любимый, не люби». Там, кстати, все подпевали, практически вся публика, да.
3: Хотите послушать в эфире?
1: Да, давайте.
3: Ну, давайте. Ну, а почему нет?
1: Хорошая песня.
3: Да, это точно. А, так, ну и у нас впереди история «Одна вещь», так что тоже не забывайте. Да. Всем хорошего утра. Постарайтесь проснуться в этот понедельник в хорошем расположении.
1: Да.
3: Вот, мы все для этого делаем. Удачи.
0: Антихит. Подушка.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Супероткрытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе.

0: история одной вещи.
1: Доброе утро всем, кто нас смотрит, доброе утро всем, кто нас слушает, кто подключается, просыпается и кто уже давным-давно на работе. Прямо сейчас в истории одной вещи разберем новое слово, которое постоянно в речь употребляет наша
2: молодежь.
1: Слово
2: фраер, да?
1: Нет. Вот. А мы, возможно, этого пугаемся и не понимаем. Если ваша младшая сестра, подруга или дочь начинает говорить слово «не такуська», не пугайтесь. Это не слово новой болезни. Вообще ни в коем случае.
3: Еще раз.
4: Не такуська.
1: Не такуська.
4: Не такая. Угу. Я жду трамвай.
1: Вот. Это нормально. Это девочковый сленг. Девочковый — это, кстати, тоже новое слово. Откуда взялась нетакуська? Тут все просто. Это лингвистический мутант, который родился в глубинах ТикТока.
2: Хорошая формулировка.
3: Вот это обороты.
2: Запишите, пожалуйста. Лингвистический мутант, рожденный в недрах ТикТока.
1: Я рада, что вам хоть что-то мое нравится.
3: Да это не ваше явно.
1: Нет.
3: В том-то и дело.
1: Вы можете не оскорблять меня? Да. Хотя бы немножко.
3: Где оскорбления были сейчас?
1: Так вот, берем классическую подростковую фразу «я не такая, как все». Прибавляем к ней суффикс от мема «кусь». Кусь помним? Виталия?
4: К сожалению.
1: Ты помнишь кусь?
3: Виталия, спасибо. Виталия помнит.
1: И получается не такуська.
4: Как ее не оскорблять, да?
3: Значит, она может. Ага. Виталия тут, понимаешь?
1: Я не скажу, я сказал Виталия.
3: Не надо, вы сказали Виталия.
1: Я не сказала Виталия.
4: Извини.
1: Вот, и не такуська, оно означает что-то милое, ироничное, прозвище для девушки, которая признает свои странности, неловкие моменты и свои эмоции. Но вот сейчас «я не такая, как все» звучит высокомерно, и девушки не такуськи не любят фразу по отношению к себе «я не такая, как все». Нет, я просто не такуська. И если девушка вдруг ест пиццу и роняет случайно кусочек на платье,
4: колбаски не поднимается, она доест.
1: Она такая: «я же не такуська», и все воспринимают это довольно мило. Мем завирусился и за пределами интернета, и в интернете, и слово начали повсеместно употреблять. Оно стало интернет-мемом среди журналистов, оно появилось на федеральных каналах, ведущие ток-шоу, и даже депутаты начали в своих телеграм-каналах упоминать это слово «не такуська». Ну, я же не такуська. И как будто бы все становится довольно мило. Так что, если ваша девушка называет себя не такуськой, просто улыбнитесь, обнимите и скажите, что она у вас лучшая.
3: Ну, придумали очередное оправдание, мне кажется, вообще всему. А, я буду делать вот это, но я же не такуська, и все.
1: Ну, вы же понимаете, что это придумали дети.
4: Прикиньте, Виталий будет не такусь.
1: Да, так я, не такуська.
3: Допустим, смотри, я скажу: «ой, нет, я завтра не приду, пожалуй, на работу, но я же не такуська».
4: Угу. Я же не такуська, хороший рабочий, как вы. Да?
3: Ну, тем более, зачем мне тут делать?
4: Да, да. Ну, это забавно.
3: Ну, мне кажется, это вот только так работает. То есть это просто оправдание такое, знаешь, модное, так скажем.
1: Ну, ты вот как, знаешь, вот у меня дедушка всегда ругал что-то новое нами придуманное нашим поколением и не понимал. Вот не надо отрицать. Ну, просто прими факт.
3: Я не знаю, если вы придумали ваше, как ты говоришь, поколение, хотя вы уже все меньше к нему относитесь, к тому, да, вот, который придумал не такуську.
1: Нет, мы к нему уже не относимся. Вот. Уже
3: а
1: не
3: чего
1: относимся.
3: Вы тогда к ним себя приписываете?
1: Я к ним не приписываю. Я тебе провожу параллель.
4: Стойте, Виталий, скажите «не та».
3: «Не та».
4: Все, я доволен. Так, Мизма, послушаем и прогноз погоды.
0: История одной вещи.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг». Мак, первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
4: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ОТК Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115-565-801-83-39.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 15, днем до 31. В Ясном плюс 16, днем до плюс 30. В Ковандыке, Медногорске плюс 18, днем до 33. В Оренбурге плюс 20, днем до 31. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: далее. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Пересечение российско-казахстанской границы через Орск в перспективе должно стать быстрее. В Казахстане продолжается масштабная реконструкция автомобильного пункта пропуска Олимбет, расположенного напротив российского пункта пропуска Орск. Сейчас Олимбет способен пропускать около 700 автомобилей в сутки. После модернизации этот показатель планируют увеличить более чем втрое, минимум до 2500 легковых и грузовых автомобилей и автобусов в сутки. Для Орска модернизация особенно актуальна. Олимбет находится непосредственно напротив российского пункта пропуска Орск и работает круглосуточно с 2003 года. В России готовят еще одно изменение для автомобилистов. Водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля можно будет предъявлять сотруднику госавтоинспекции через мессенджер МАКС. Информацию официально подтвердил Минтранс России. Соответствующие изменения уже внесены в правила дорожного движения. Однако есть важный нюанс. Прямо сейчас оставлять права дома все-таки рано. Несмотря на принятые изменения, техническая возможность предъявления автомобильных документов через МАКС еще не запущена. Океано-атмосферное явление Эль-Ниньо, которое, как считают ученые, может стать самым мощным за всю историю наблюдений, способно привести к резкому потеплению в европейской части России и Западной Европе. Об этом известием рассказали в Институте океанологии. Ранее представитель Всемирной метеорологической организации сообщил, что развитие явления Эль-Ниньо в перспективе вызовет рост температур на территории России. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: Доброе утро, друзья. 8.06 на студийных часах. Это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий, Дарья. Снова мы в эфире. Сегодня общаемся на тему, что такого странного вы видели в чужой квартире, но хозяевам это абсолютно нормально. 8-922-878-2929. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виталий.
0: Да, да, да.
1: Привет, Димка.
0: Так.
1: Димка!
0: Не, вот так.
1: Извините, Дмитрий Михайлович, вы присутствуете?
2: Естественно.
0: Дмитрий Михайлович.
2: Возьми это за базу.
0: Я чувствую, скоро возьмем, да.
1: Так. Вы вспомнили какие-то свои случаи?
2: У меня знакомый есть, да. Такой, ну, мы с ним не так часто общаемся, но я был один раз присутствовал или два, а другие мои товарищи частенько бывают. Ну, в общем, они рассказывают, что это правда. Ты идешь мимо мусорных пакетов. То есть очень грязно дома.
0: Ой.
2: Да, и там прям пакет, и у тебя прям лабиринт между мусором.
0: Ужас.
2: Вот. И говорит, ну и запах соответствующий. Вот, поэтому человек, ну, так ему комфортно.
0: Ну, не знаю. Нет, ну я понимаю, что ему, да, мы не можем, так сказать.
1: Да, мы давайте как сейчас правильно говорить?
2: Не осуждаем.
1: Не осуждаем, но обсуждаем.
0: Ну, обсуждаем, да. Нет, ну, правда, когда мусор, ну, я не знаю.
2: Ну, вот так.
1: Не, ну, у нас тема какая? Хозяеву норм.
0: Да.
2: А ему кайф.
0: Я просто себе представляю.
2: Я когда-нибудь потом съезжать буду, уберусь.
0: Когда-нибудь, да.
1: Нет, у меня был случай, когда мы сидели все за столом. Это был такой, ну, можно сказать, праздник. Мы все сидели.
0: Подождите, что значит можно сказать праздник?
2: Ну что-то типа... Что-то
1: что?
2: Яблочный спас.
1: Это спонтанно происходит, вы с друзьями собираетесь, у вас нет как такового повода.
0: Ну так и говорите, просто посиделки, вечеринка, я не знаю.
1: Ну вот я не хотела это слово употреблять.
0: Не, ну это и не надо, вы лучше первые два.
1: Вот, и вот посиделка была такая с алкоголем. И девушка все время, она не допивала, она была хозяйка дома, и она через плечо выливала все куда-то там на ковер. Я говорю, а ты зачем это делаешь? Она говорит, да, завтра все равно стирать.
2: Ковер?
1: Да.
2: Все же ковры стирают.
1: Я была в шоке. Ну, я думаю, ну ладно, если тут так принято, ладно.
0: Я никогда тоже не сталкивался, честно, ни в гостях, нигде. Так, Наталья пишет. Доброе утро, у знакомых знакомые. Они многодетная семья. У них в квартире два туалета. Я человек, у которых совместный туалет с ванной, тоже хочу два туалета. Вот это можно понять, да? Когда у тебя две уборных, да, и ты одну спокойно совершенно занимаешь, и так сказать, нет, не мнешься у двери, подгоняя своего, да, члена семьи.
2: Доброе утро, радио. Хочу передать привет своей любимой жене Наталье. Люблю тебя. Это от Александра Викторовича. И люблю свою девочку Оксаночку. Это просто «А» написал.
0: Да.
2: А. Вот это, да?
0: С утра такие вещи, наверное, приятно слушать.
2: Особенно, если ты Оксаночка.
0: Да. Большой привет нам от Сергея Ивановича, нашего постоянного слушателя.
2: Да.
0: Нам желают нормального такого утра, я так понял.
2: Да. У него, говорит, есть у моего соседа или у кого-то кошка Жасмин.
0: Жасмин. Да.
2: Да.
0: Ну вот, кстати, имена у домашних животных тоже иногда...
2: Они лучше, чем у
0: вызывают...
2: хозяев.
1: Да. Знакомьтесь. 100%. Это Чарльз Батин.
0: Они вызывают...
2: Там какой-нибудь Олег, Виктор, да? А кошка у них Элизабет, вот это вот, Жасмин.
0: А, так, Светлана пишет, привет, подушка шоу. У подруги в хрущевке телевизор стоит прямо на кухонном столе, а не в зале. Говорит, так уютнее есть под сериалы. Но на самом деле, вы знаете, этот предмет, допустим, меня бы точно не удивил, потому что в мое время очень много у кого обычный огромный, то есть ламповый телевизор, страшно тяжелый, да? Ну, я думаю, вы помните еще такие.
1: Да, такой жопкой.
0: Не плоские.
2: Чем?
0: Не надо.
2: Не, это литературно вполне.
0: Ну, конечно, естественно.
2: Не, разрешенное слово, все нормально.
0: Ну, неважно. Вот, и они действительно... Ну, очень хотелось, чтобы у тебя на кухне был телевизор, понимаешь?
2: С чем? Дарья.
0: Да, ладно.
1: Я боюсь уже, что говорить тут.
0: И поэтому многие, когда смогли обзавестись, так сказать, новым телевизором, старый из зала, он обычно переезжал на кухню. И действительно, он стоял либо на кухонном столе, ну, либо где-то еще вот рядом, но он просто занимал... практически половину кухни.
1: Но это все равно, было неважно.
0: Все равно, да, неважно. Круто, у тебя же телек.
1: Вы считались богатыми, дома два телевизора.
2: Я почувствовал вот это вот богатство, ну, когда с родителями жил, когда, во-первых, мы вот первый раз купили, ну, вот это, как это называется, длинную вот эту плазму, вот эту, да, ну, да, большую уже, ну, по меркам, так скажем. Вот, и она, во-первых, висела. А потом, когда мы делали ремонт, мы ее на летнюю кухню перенесли. Mm-hmm. И у нас на летней кухне потом огромный телек был. Я такой, у нас даже здесь большой телек.
0: Я бы на твоем месте перенес ее к твоему знаменитому бассейну.
2: Она как раз к той же двери.
0: Капитальному, ненадувному бассейну.
2: Она к той же стене примыкает.
0: В кафеле который.
2: Да не в кафеле, сам бассейн в кафеле, а сам это там что, обычное железка.
1: Вот сколько лет мы с тобой дружим, хоть бы ты позвал меня. Нет,
0: она даже не знала до последнего момента, что у тебя был бассейн
2: не
0: дома.
2: Не у меня, а у родителей, во-первых. Я там никак.
1: Он меня только в кухню в свою водил, и все.
2: Водил. Она мне обзвонила, мне ночевать негде. Водил.
0: Ну ладно, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9, друзья, что такого странного вы видели в гостях в чужой квартире, но хозяевам в этой квартире все нормально. Да, пишите, будем обсуждать.
2: Это кошмар был, она мне напомнила флешбэк, когда я ее приютил.
0: Давай потом.
2: Нет.
1: Дмитрий, я вам тогда напомню все флешбэки, когда я вас приютила.
2: Не об этом речь.
1: Да что вы говорите?
2: Не об этом речь. Речь про то, я вспомнил, как ты просыпалась. Ну, там, мы спали в разных домах, соответственно. Я понимаю,
1: да, он меня не пустил к себе домой.
2: Да, я понимаю, что надо это, ну, просыпаться. Я просыпаюсь, захожу, она не встает. И я вам уже кучу раз рассказывал, наверное, как у нее...
0: Может быть, не стоит еще раз?
2: Не-не-не, на телефоне орет сирена. Вот так вот. А она не просыпается. И там... А она лежит.
0: Не надо.
2: Вот. А она лежит.
1: У меня хороший крепкий сон.
0: Да.
1: Отстань.
0: До сих пор, кстати.
2: Да, да, да. И это потрясающе. Поэтому, если вам нужен крепкий сон, вот, человек, пожалуйста.
0: Да.
2: Учитесь.
0: Посоветуйте. Да. В смысле, посоветовать может.
2: Отсыпьте что-нибудь. Я не знаю, что она пьет.
1: Вам просто не надо думать.
2: Да. Портал смотри точка радио. Вот так. Виталий, вы тоже не думайте.
0: Я стараюсь. Когда с вами.
2: Уже 6 лет.
0: Это хорошо.

0: Что было в этот день? Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, 7 сентября у нас на календаре. Какие события пришлись на этот день? Давайте посмотрим. Сегодня Международный день чистого воздуха для голубого неба. Да, чистый воздух очень важен. Один из источников жизни, без которого эта жизнь угасает мгновенно. Это не мои слова, сами понимаете.
2: Достаточно красиво.
1: А я, в отличие от Дарьи, не присваиваю себе какие-то выражения.
2: Ну и зря.
1: Красивые.
2: Старогородские пирожки знаешь?
1: Нет.
2: Я придумал.
1: А, в смысле? Ну ты молодец, Дмитрий Михайлович. Я скоро даже не Дмитрий Михайлович мы тебя будем называть, а просто Михайлович.
2: Пирожок.
1: Нет, просто Михайлович. Ты, да. Это еще одна ступень, понимаешь?
2: Да. Это, знаешь, как будто на ступень ниже.
1: Не,

0: мы все когда-то были в чатами.
1: Вы мне сейчас будут... вообще эти флешбеки открыли. Михалычем назвал меня.
0: Да.
1: Но я не привык,
0: нет,
1: что
0: это
1: меня
0: не я вас назвал.
1: Нет, понятно.
0: Назвали.
1: Это понятно. У меня был гениальный дед, про которого я всегда вам рассказываю, потрясающий человек. Вот он был Михалыч, его всегда Михалыч звали.
0: Ну, это уважительно.
1: Да, да, его всегда, он, говорю, там, хорошие должности занимал, его всегда Михалыч, Михалыч. И вот ты мне сказал, тебя Михалычем будут называть, а я всегда хотел быть на деда похожим. Вот мне, думаю, а почему бы нет? Я скоро Михалычем буду.
0: Так, сегодня еще день сбора грибов, друзья, да, тихая охота так называемая, но всегда, пожалуйста, будьте аккуратны, потому что вот буквально накануне случай произошел, ну, не в нашей области, а отравились грибами, отравилась грибами семья, ну, благо, что спасли, все нормально, то есть, ну, все равно, будьте аккуратны. А день рассказывания истории о летних путешествиях сегодня, друзья, праздник барабанщиков, день ежика еще сегодня.
2: Ежики!
0: Да.
2: Я, кстати, видела прям недавно ежика.
0: Угу. День капы для зубов сегодня тоже у нее, оказывается, есть свой праздник. Так, и день памяти Google, но это уж я тут не знаю, праздновать его или нет.
2: Так, я нашла отличие.
0: Да.
2: Смотрите, колбаса – это общий продукт, а салями – это конкретный сорт твердой вяленой колбасы. И есть отличия по технологии. Вот обычную колбасу там, да, ее коптят, варят, собирают, тут ее засушивают долго в бочке, происходит долгое вяленье, и она мраморная.
0: Спасибо большое. А, так, сегодня день любителей пива еще.
1: Красава, Шамилич, красава.
0: Подождите, подождите.
1: Хорош, Шамилич.
0: Алкоголь.
2: Димка, с праздником тебя!
0: Перестаньте! Алкоголь вредит вашему здоровью. Все.
2: Какие вы были грустные до этого праздника.
0: Вот. И по дням рождения Льюис Хэмилтон сегодня родился в 1985 году. Это знаменитый автогонщик. Ну, я думаю, что его имя нарицательным, как Шумахер, в русском словаре пока не стало. Но, может быть, он будет следующим. Не знаю. Ну, я имею в виду словом нарицательным. Все, на этом.
1: Шамилич, молодец. Позвай мне Михалыч, я тебе Шамилич.
0: Нет, давай будем, как прежде.
1: Ну, давай.
2: А я Сергеевна.
1: Я думал, на оскорбление, как прежде, перейдем. Ну ладно. Лайкаешься, но слышим, и Тим Белорусских.

Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас,

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 15 градусов днем до 31. В Ясном плюс 16 днем до 30. В Ковандаке-Медногорске плюс 18 днем до 33. В Оренбурге плюс 20 днем до 31. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.
8: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Итак, друзья, 28 минут 9 на студийных часах и очередной выпуск неправильных новостей. Абсолютно верно. Южнокорейский депутат написал по-русски на заседании: «Я так устал».
3: Звали этого корейского депутата Борис Николаевич.
2: Значит, заседание, то есть фотографии с этого заседания как раз разлетелись по интернету, и действительно там кто-то его явно из мстительных коллег сфотографировал, как он сидит и пишет по-русски. Но выяснилось потом, что он учил таким образом русский язык. И, ну, видимо,
3: главная фраза, да?
2: Там несколько фраз, и вот последняя была: «Я так устал». Ну, из этого понятно.
3: «Я устал, хочу любви».
2: Тут же стало.
3: Да так, чтобы навек. Паришь, секс.
2: Да. А в Краснотурьинске именинник вспыхнул, задувая свечи на торте. Представляете?
3: Яркой жизни ему пожелали перед этим.
2: Очень, видимо, яркой, да.
4: Только вот мы, да, отошли от истории, где торт в лесу, теперь надо еще
3: под песню «Сияй».
2: А задумываться надо немножко не над этим. Дело в том, что почему так произошло. Перед тем, как подали торт со свечами, ему разбили о голову куриное яйцо и щедро посыпали сверху мукой.
3: Да, ну, это некая традиция. Да, я тоже видел это, и я тоже хотел сказать, вот наверняка так и было.
2: Да.
3: Это мука, кошмар. Вот это вот яйцо и
2: облако,
3: торт.
2: Вот это облако, ну, да. Да, и оно, когда внесли, он начал задувать, оно просто воспламенилось.
3: Да.
4: Подождите, это не первый раз. Подождите, откуда эта традиция? Что это за... Это какая-то спортивная традиция?
3: Нет, да, ну, не, просто вот надо часто так делают, не знаю.
2: Вот зачем, я, кстати, даже сам не знаю.
3: Бьют яйцо об голову, мука и торт в лицо.
2: Да. И вот чем, ну, благо, что он не пострадал, серьезно. И празднование, кстати, опять дальше
3: всего,
2: продолжилось.
3: Всего лишь сгорел, да.
4: Опять же, все из-за каких-то приколов, да, розыгрышей. Вот потом
3: так понимаешь, часть людей говорит, что это, ну, я бы так не хотел, а часть людей требуют на день рождения же, торт, кажется, в лицо. Требуют.
4: Да. Я вот... Это же надо проговорить. Вот, например, я знаю, что тебе вот все равно будет. Торт в лицо, не торт просто в рот. Тебе
3: не...
4: все равно.
3: Мне...
4: Главное, чтобы был торт.
3: Мне не надо никуда, понимаешь? Я терпеть не могу, когда трогают мое лицо.
2: Это же как слоган звучит.
3: Тебе все равно.
2: Торт просто в рот.
3: Торт в рот или на лицо, тебе все равно.
2: Это надо запомнить.
3: Это не только для торта хороший слоган, да.
4: Вот наступит твой день рождения, а он уже вот подкрадывается. Я-то заметки веду, что ты там у меня просил.
3: Нет,
4: и будет тебе как
3: надо.
4: Раз и яйцо, и мука,
3: я
4: и торт
3: умоляю,
4: в рот.
3: Не трогай мое лицо никогда.
2: Ну ладно, завершим такой новостью. У автора книги «Богатый папа» нашли огромные долги.
3: Да. От отца.
2: Наверное.
5: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, друзья, гороскоп на сегодняшний день, 7 сентября. Посмотрим, что звезды нам предсказывают на сегодня.
2: Рыбы.
1: Сегодня вы будете неожиданно слабы, ничего не делайте сами, заставьте шевелиться других.
2: Водолей.
3: Сегодня вам придется немало потрудиться, слишком многое необходимо сделать немедленно.
2: Козерог.
4: Окружите. Нет, не так. Возможно, вам сегодня придется заниматься тем, что вы делать просто ненавидите. Сами виноваты.
2: Стрелец.
1: Окружите себя людьми, которые будут в состоянии привести вас в хорошее настроение.
2: Скорпион.
3: Сегодня, вероятно, интересные встречи и полезные знакомства.
2: Весы.
4: У вас будет редкая возможность отблагодарить тех, кто добр с вами.
2: Дева.
1: Вы будете легко впадать в ярость, и хотя успокаиваться, вы тоже будете быстро.
2: Лев.
3: Сегодня все будет хоть чуточку, но лучше, чем вы рассчитывали. Пользуйтесь.
2: Рак.
4: Если вы еще не чувствуете себя царем природы и властелином вселенной, это скоро пройдет.
2: Близнецы.
1: Вы будете полны энтузиазма, но на редкость рассеяны.
2: Телец.
3: Окружающие слишком скоры на высказывания и оценки тем или иным вашим действиям, посему слишком на них ориентироваться не стоит.
2: Овен.
4: Вы сами не сможете понять мотивы собственных действий до тех пор, пока не начнете их объяснять кому-то другому.
1: Ясно вам?
4: Да.
3: Ясно.
4: Понятно вам.
1: Слово гороскопа.
4: Ясно. Я
1: сегодня не зацепился.
3: Что-то вот ничего. Вселенная переворачивается. Нет,
4: мне понравилось это. Властелин вселенной.
1: О, вот, ну,
4: царь
1: властелин.
4: Природы.
3: Ладно. Царь природы, хорошо. Властелин вселенной и не такуська. Да. Это был гороскоп от подушка шоу.
1: Прекрасно.
4: Да, хорошо. Оливер Холденс продолжает.
5: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
5: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы 25 08 07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Психолог отвечает.
1: Здравствуйте, Ирина. Доброе утро вам, как всегда.
2: Доброе утро. Я думаю, я корону забыла или это флаг на эту.
3: На парад.
2: На парад, да. 1 мая.
1: Ну, можно ограничиться скипетром, например.
2: Да.
1: Да.
3: И
2: вот
3: державой.
2: Моя держава.
4: Баронесса Ирина. Да, здравствуй.
1: Да, видите, как мы вас ценим. Хорошо ли настроение у вас? Хорошее ли настроение у вас сегодня?
2: Да.
3: Спасибо, Ирина.
1: Почему?
2: Потому что было 2 выходных, я ничего не делала почти.
3: Идеально.
4: Как всегда. Либо я куда-то поехала, либо я ничего не делала.
2: Ничего не делала. У меня мужики уехали на рыбалку, там свои эти трофеев. Карпа поймали в восторге, приехали огромного. Карася сын взял, муж карпа взял.
3: На рынке.
2: Нет, кстати, притащили, вот сегодня будут готовить. Не знаю, что с ним будут делать. Я сказала, я не занимаюсь вашей рыбой. Все, а я дома филонила. Представляете, одна целый день.
3: Здорово. Вот.
1: Ну, неплохо.
2: Замечательно.
1: Да.
2: Это замечательно. А,
1: значит, тема у нас бюджета сегодня. Вот Дарья никак это все покоя не дает.
4: Это не мне покоя не дает.
2: Нет, сейчас на самом деле это очень острая тема. Да. Настолько острая, что, знаете, камень преткновений, из-за которых партнеры приходят в психологию, это один отдельный консультативный аспект. Либо боятся вступать в пары, да, либо на этом фоне серьезные конфликты и прекращение отношений. Так что это стоит обсуждать, потому что эта сфера совершенно поменялась от того, что было раньше. Раньше бюджет был в руках женщины, все было открыто, ей все деньги складывали, ей все деньги в день зарплаты и получки отдавали, и она их распределяла полностью и контролировала. Вот, а сейчас... Сейчас вот то, что Даша сейчас зачитает.
4: Да, давайте мы коснемся этой темы, наверное, по верхам. От начала зарождения каких-то отношений до уже плотных отношений с сожительством, браков и так далее. Вот, например, история девушки. С парнем встречались 2 месяца. Впервые пригласил к себе на выходные, а в понедельник прислал счет за потраченный мной воду. Слушаем сообщение. Доброе утро, классно провели выходные. Слушай, я тут веду бюджет и раскидал расходы за эти 3 дня. Ты мылась 3 раза, горячая вода плюс свет 180 рублей. Съела мои йогурт и яйца на завтрак 350, плюс амортизация постельного белья, стирка 100 рублей. Скинь 630 рублей по номеру, пожалуйста. Люблю, когда в паре финансовая прозрачность. Вот как реагировать? С одной стороны, парень в своем мышлении, он все сделал правильно, он ведет, да, финансовый учет. Он ей рассказал, что, зачем и как. И вроде бы как
2: Нет,
4: бы пополам.
2: Подождите. Вот здесь тоже он ей рассказал. Знаете, здесь в чем момент? Эффект неожиданности. На самом деле, первое, что сделал партнер, не озвучил этой ситуации до.
4: Угу.
2: То есть он не дал выбора девушке, его постфактум рассказал, прикрывшись тем, что на самом деле... Вот я не удивлюсь, но чаще всего случается так, что он недоволен был, не, знаешь, как его ожидания не реализовались, и он решил компенсировать в виде материального. Потому что деньгами легче оценить и посчитать, да? И здесь вот очень интересная ситуация. Я люблю финансовую прозрачность. По сути, это нужно было сказать в пятницу, перед тем, как приглашать или на первом свидании, или на втором свидании, когда уже
1: я люблю
2: более...
1: финансовую прозрачность.
2: Да. И как здорово, что он посчитал то, что она...
3: Ночнушку.
2: Да, мне вот просто амортизацию белья он посчитал, да, амортизацию тела, ее времени, что женщина. Я как-то мягко пыталась обойти эту тему, да, но вот как-то односторонне. И считает он только то, что он потерял, да, ну, то есть, что он потратил, типа, вложился в отношения. Сколько там на 600 рублей?
4: 630.
2: 630 рублей,
4: да? Для него важна финансовая прозрачность.
2: И тут тогда вопрос, то есть, если действительно важна прозрачность, тогда эта прозрачность должна быть где? В начале. Ну, то есть я так поняла, что девушка в шоке, потому что ее никто не предупредил. Значит, лишил выбора. Свободы выбора не было. Соответственно, там есть вот эта серая зона, которую изначально партнер не озвучил. И в этом основная проблема. То есть для этого и существует первое свидание на 1.5-2 часа, как обычно они происходят, там до 5-6 свиданий, где люди присматриваются друг к другу, обсуждают моменты, да, и вот чем ближе они становятся, то есть первое свидание такое демонстративное. Здравствуйте, меня так зовут, этот как лифтовая презентация, да. Мы показываем все прекрасное, что у нас есть. А потом дальше, по мере сплочения, мы можем там уже делиться какими-то более глубокими ценностями. Если глубже зайдем, там прям есть даже тема, которую стоит обсуждать по мере сближения и знакомства, чтобы раскрываться. И вот, кстати, финансовая позиция, да, она должна быть одна из первых. А как ты смотришь 50 на 50, как ты видишь бюджет, как, по-твоему, финансово должны развиваться отношения, как эта сфера между двумя людьми?
4: Слушайте, да. А разве вот не из-за этого вопроса на первых свиданиях возникает так много конфликтов в последнее время?
2: Смотрите, же у нас же категория от первого до шестого свидания, мы же не знаем, на каком уровне люди знакомы. Поэтому вот это как раз-таки разница теперь, что просто спросить, в какой формат финансовых взаимоотношений между парами ты предпочитаешь, это нормально, а не так, что ты должна мне дать как женщина, а ты мне как мужчина должен быть. То есть это уже история про меркантильность, да, или ты должен мне, как сейчас требования,
4: На первом свидании большой букет цветов, обязательно ресторан.
2: Да, вот этот огромный список.
4: Бизнес-такси.
2: Выдается. Причем, знаете, как интересно, требует всегда это требование не по адресу происходит. То есть парень, допустим, работяга, он четко заявляет, вот это взаимодействие, да, и женщина то же самое. Там же требования сейчас в две стороны идут, как должна себя вести и приходить женщина. И они вот смотрят, они видят, что перед тобой, например, там рабочий класс или человек, который не может себе позволить,
4: да. Студент,
2: за 50
4: например,
2: тысяч, да, студент за 50 тысяч букет на первое свидание, и они ему начинают выписывать претензию. А на самом деле это механизмы защиты включаются. Ну, то есть часто вот это про то, что ты мне можешь дать как женщина, как мужчина, что вот эта прозрачность финансовая, ребят, это про защиты, а не про реальную картинку мира. Да, и здесь это вводит... стресс. Женщина не чувствует вот сейчас по этому сообщению, что шок-то ввело, что женщина с таким человеком не будет чувствовать себя в безопасности, потому что все-таки первично больший процент людей строят отношения с перспективой. То есть у женщины так мы, знаете, как еще так воспитаны, и в принципе перспективы хочется найти того единственного, с кем заведешь семью, родишь детей, будешь воспитывать и жить долго и счастливо.
4: Да, да.
2: И
4: но
2: тут
4: это...
2: тебе амортизацию за постельное белье присылают. Шок. То есть она разница между мужчинами до сих пор и женщинами, то, что она, когда приходит на первое свидание, большинство, понятно, что случаи разные, да, в основном, что она воспринимает человека как потенциального партнера для брака и семьи.
4: Там уже через 5 минут после сообщения «ты красивая», у тебя уже в представлении, какого цвета будут глаза ваших детей.
2: Да, то есть это уже попытка наложить свой сценарий семейных отношений на партнера. И тут амортизация за белье. Конечно, новый формат такой интересный.
4: Знаете, на самом деле, вот из того, что я замечаю сейчас, как женщины не могут чувствовать себя безопасно вот в плане финансов, так и мужчины. Мужчины сейчас вообще, как правильно сказать-то, беззащитны.
2: Но на самом деле сейчас вот в этой яме оказались, здесь даже не по гендеру можно разделять, да, а завышенные требования, отрыв от реальности, что на самом деле происходит, возможности, которые разделяются, и вот это вот, как человек впадает в вакуум, заходит такой и не может войти в контакт с окружением. Плюс вот это социальные сети и онлайн-пространство, где постоянно трендят о том, что реально изо всех утюгов уже идет, что мужчина должен себя вести вот так, женщина должна вести себя вот так. И никто на самом деле этому соответствовать не может. То есть я еще ни одного человека не видела, который бы был вот прям по списку, вот он замечательный. Если он такой, значит...
1: Но он просто список, понимаете, даже если он будет соответствовать всему, он будет только увеличиваться.
4: Ну, кстати, да.
2: Нет, список не будет увеличиваться, потому что ни один человек не способен соответствовать тому, что есть по списку. И плюс у нас есть свои личные ожидания, которые очень часто входят в конфликт с тем, что говорят в социуме, и из-за этого мы не можем найти партнера. Это уже отдельная тема, мы к ней вернемся.
3: Спасибо, Ирина.
1: Спасибо.
3: Вы там за амортизацию стула должны немножко сейчас я вам напишу.
2: А ты за то, что я в твоем пространстве, я тоже тебе список.
3: По рукам.
2: Сейчас счет отправлю.
3: Вы еще должны останетесь.
0: Психолог отвечает.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца Emily Style для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки Emily Style 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Кафе «Новый уровень».

0: Ты в будни до двух ночи, в выходные до пяти утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет ИП «Абраамян», Сивада Карленович, УГРН ИП 318-565-800-033-846.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В Орске плюс 21, днем до 31. В Ясном плюс 20, днем до 30. В Кувандаке-Медногорске плюс 24, днем до 33. В Оренбурге плюс 23, днем до 31. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: На Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области 6 сентября ликвидировали ландшафтные пожары сразу в нескольких районах. Сложная обстановка складывалась в Саракашском и Солилецком муниципальных округах, а также в Орске. В Солилецком округе пожар начался в СНТ «Заря». Повреждено около 30 садовых домиков. Огонь перекинулся на лесной массив. В целях безопасности были эвакуированы 61 человек, из них 58 детей из индустриально-технологического техникума и специальной школы для мальчиков. Их разместили в детском доме. Угрозы учебным заведениям нет. Открытое горение ликвидировано. Работы продолжаются. Последний месяц лета в областном перинатальном центре появились на свет 450 младенцев. Как сообщает региональный Минздрав, мальчиков среди них было чуть меньше, чем девочек. Медицинское учреждение также отметило рождение 4 пар двойняшек. Более 1000 магазинов могут закрыться в торговых центрах к концу года, а посещаемость торговых центров снизится примерно на 10%. Об этом сообщил президент Союза торговых центров Булат Шакиров, передает ТАСС. Он отметил, что сейчас все чаще появляются новости о сносе торговых центров и строительстве на их месте жилых или многофункциональных комплексов. При этом Шакиров подчеркнул, что есть и успешные торговые центры, где посещаемость практически не сократилась, и выразил мнение, что в дальнейшем они станут досуговыми и развлекательными центрами. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты смог.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: рядом.
1: Мы все рядом.
0: Я даже не знаю, как комментировать музыкальный выбор сегодня.
2: Но это самая популярная песня в России и СНГ за последние, не знаю, месяц, наверное.
0: Нет, я знаю, что она популярна.
2: Да, поэтому вот такой вот сейчас музыкальный вкус.
0: С какими роликами выпускают эту песню?
2: Да неважно, ее поют везде.
1: Ну да, хотя бы расскажите, кто это.
2: Это Энзро. Не знаю, кто это, но это весело звучит.
1: Да, зачем я спросил?
2: Да, да.
1: Ну, так или иначе. Друзья, 9.07 на студийных часах. Всем здравствуйте, доброе утро. Это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий, Дарья. Мы продолжаем свой разговор на тему, что такого есть странного в чужой квартире, но хозяевам этой квартиры вполне все нормально. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Это координаты для ваших сообщений. Алсу пишет: была в гостях, а там на подоконнике растет целый огород. Лук, петрушка и какой-то странный перец. Есть такое впечатление, что речь идет о человеке. Какой-то странный перец.
0: Да. Дмитрий, а вы странный перец?
2: Я красивый перец.
1: Хозяйка говорит, что это ее дзен и антистресс. Но ей не 40, а 14.
2: Ага.
1: Да.
2: А вот у меня сообщение тут прикольное понравилось. Женебек пишет: здравствуйте, мы смотрели дома для покупки, и в одном мы увидели унитаз на кухне за ширмой. И они это считали нормой. А в другом также на кухне стояла ванна. Вы представляете?
1: Ну, если это частные дома, мне кажется, это там...
0: Да, все возможно.
1: Можно допустить, да, что такое...
2: Не знаю, ну как можно допустить на кухне в туалет ходить?
1: Ну, вот опять же...
2: Это же не раковина.
1: Мы сегодня не осуждаем, мы обсуждаем, как Дарья говорила. Ну, хозяевам нормально, ну, значит, пускай стоит.
0: Значит, нормально.
1: Милана пишет: пень, который стоит возле двери. И зачем им пень? Чтобы просто было... Это принесла 14-летняя девочка.
2: Угу.
1: То есть здесь 14-летняя девочка растит петрушку странного перца, да, а тут пень принесла.
0: Как бы на перспективу.
1: Дэн пишет: короче, у тети в Новотроицке все стены увешаны фотографиями котов. Абсолютно всех, включая чужих на улице, которых она сфоткала. Их там сотни.
0: Мне иногда кажется, что Виталик будет таким дедушкой. Он же любит котиков со всеми здороваться.
1: Ну,
0: будешь фоткать.
1: Ну,
0: фотоохота.
1: Да кто знает, может и буду. Борис пишет: зашел к приятелю, а у него вместо прикроватной тумбочки стоит старый чемодан из 90-х. И он реально им пользуется. Странно, но красиво. Да, Борис, я вам так скажу. Понимаете, человек без чемодана, как дерево.
0: Всю жизнь на одном месте.
1: Вот видите, они уже даже знают, о чем я говорю.
0: Каждое упоминание чемодана заканчивается этой цитатой.
1: Юрий пишет: у друга в комнате висит гамак вместо кровати. Он говорит, что так спина отдыхает. И ладно, дело было бы в Москве, а это у нас в Орске. Ну а какая разница, я имею в виду географическое положение? Если человек так удобно, действительно, ну почему нет? Вместо кровати гамак.
0: Они в гамаке умещаются?
1: Тем более сейчас вот, так сказать, жилищное пространство, оно у людей вообще сильно трансформировалось. Вот опять же, по сравнению с тем периодом, в котором я жил, ну, молодым, так скажем, да, юным совсем. То есть ты иногда периодически, правда, приходишь в квартиру и удивляешься тому, насколько там как-то все так интересно, как-то уютно и не совершенно не так, как ты вообще, в принципе, привык видеть. И мне кажется, наоборот, это классно, когда раз гамак вместо кровати. Что? Да, Дарья, что
0: написал
1: там?
0: Нам Лилия. Доброе утро. Моя подруга со школы имеет привычку лепить жвачку под парту. Так вот, дома у нее то же самое, под кухонный стол лучше не заглядывать.
1: Кошмар какой. Это все потом, это надо брать этот...
0: Шпатель,
1: да, совершенно верно. И все это счищать кому-то. Я не знаю, хозяйке или не хозяйке, или тому, кто этот стол, возможно, унаследует потом. Так.
0: А вот следующее сообщение, наверное, оценит Дмитрий. Пишет нам Елена: доброе утро. Однажды меня соседи в апреле на Пасху позвали в гости. И когда я пришла, то увидела в зале у них наряженную елку. Удивление, наверное, было у меня на лице, потому что они стали объяснять, что чтобы не наряжать на следующий год, они решили не убирать. Хотя они живут в доме, и у них есть подвал и гараж.
2: А почему я это должен оценить?
0: То, что ты любишь долгую елку.
2: Ну, это да.
1: Долгую елку.
0: Долгая елка.
1: Нет, есть люди, которые в квартире тоже очень долго не убирают.
0: Ты?
1: Нет, я наоборот быстрее стараюсь.
2: Про гамак читали?
1: Да.
2: Хорошо.
1: Вот Анна еще пишет: зашла в гости, а там все розетки заняты удлинителями, которые тянутся через всю комнату, как паутина. Хозяин говорит: зато все под рукой, не надо вставлять. Да. О, извините.
2: Что?
1: Вставать. Извините. Наоборот, в эти удлинители-то наоборот надо.
0: Что делать?
1: Вставать.
2: Но у меня, конечно, фаворит от унитаз на кухне, не могу.
1: А у меня пень.
2: Ты
0: просто... Слушайте, но впереди еще 40 минут вещания, поэтому
2: есть,
0: возможность написать. Телеслушателя есть возможность еще стать фаворитом.
2: Представляю, незнающие люди приходят в гости, там на кухне садятся, в какой-то момент открывают шторку.
1: А там странный перец.
2: А там... Под эту песню человек сидит.
0: Волей-неволей начинаю вспоминать.
2: Закрой!
0: Корейский фильм «Паразиты 18+». Там же тоже вроде как на кухне унитаз стоял. Да, еще и на ступеньке.
1: Но там, подожди, там же личные условия были настолько стесненные, что просто иначе было никак нельзя.
0: Но мы не знаем, про какие условия мы сейчас говорим.
1: Вот именно, да, я согласен.
0: Вряд ли там, знаешь, золотой унитаз с фонтаном на кухне стоит.
1: Все зависит от метража, то есть, да, то есть, как и дизайнерских способностей хозяев, которые.
0: А что если рядом с плитой золотой унитаз поставить?
2: А еще под эту песню можно было бы, если бы он открывает ширму.
0: Салют.
1: Ладно, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Друзья, что такого странного вы видели в чужой квартире, но хозяевам нормально. То есть они абсолютно не парятся по этому поводу.

0: на Радио Хит.
1: Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Для нас важна везде и всегда основательная вкусная еда. Очень любим пищу и готовку. Готовим сытную пищу ловко. В сети магазинов «Милый дом» бумага для запекания «Пекарини» 8 метров 30 сантиметров, 25 рублей. Фольга «Пищевая Саяночка» 7 метров 29 сантиметров, 55 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
0: Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Орске +21, днем до +31 градуса. В Ясном +20, днем до 30. В Кувандыке-Медногорске +24, днем до 33. В Оренбурге +23, днем до 31. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
7: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
8: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Бензиновая лихорадка.
1: Опа! Да, друзья, 21-103-7, код города 3537. Вот кто бы мог подумать, когда-то давно уже, да, называя вот так нашу

0: Кубрику, что она может буквальное воплощение получить, да?
1: Мы сегодня разыгрываем 3,5 литра.
0: Не ври. 20 литров, как всегда.
1: Элита класса.
2: Вот так вот это происходит, многие думают, как? Вот так вот.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте. Как зовут вас?
3: Лена.
0: Леночка. Леночка, сколько мы будем крутить барабан?
3: Давайте двоечку.
1: Сколько?
2: Двоечку?
1: Ну, давайте. Пропишите двоечку, Виталий. Ну-ка.
2: Виталий ушел крутить.
1: Вот.
2: Итак. И первый круть показывает 8 литров.
1: Угу. 8 литров. А вот что на второй круть? И...
2: 5 литров.
0: Ну, я просто, понимаете, следующее деление, так обидно. 14, 17, 12.
3: После... Не угадаешь.
0: Да, после 5, 9, 7, 20-ка вон маячила и совсем недалеко. Но 5 литров, это тоже неплохо, как мы любим говорить, 5 литров.
1: Да, пятиш.
0: Да-да-да. Леночка, мы вас поздравляем с 5 литрами бензина.
3: Спасибо за это.
0: Кто у вас кричит там на заднем фоне?
1: Счастливый муж. Да.
2: Да. Убавьте их, пожалуйста.
0: Да, она так сказала, да?
3: Это... Убавили.
2: Да. Это так начальство. Ладно. Мешает мне тут халтурить.
0: Привет, и будут, Лена?
3: Ну, как всегда, ведущим в первую очередь. Угу. Ну и всем знакомым, друзьям. Хорошего настроения.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Вам того же. Трубочку не кладите, за эфиром поболтаем.
4: Реклама.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Опа, будем тяжело заходить, да?
3: Ну, а то.
2: Да, друзья, 28 минут 9-го, очередной выпуск неправильных новостей.
3: Чего мелочиться? Давай.
2: И в Москве 26-летний молодой человек залез, значит, в магазин интим-товаров и украл оттуда...
4: Так-так.
2: Искусственный... Полуторс он называется.
3: Полуторс?
4: Полуторс?
3: Ну, вы понимаете. Это вот... женский?
2: Вы все прекрасно поняли. Да. Да.
4: Нет, мы не поняли. Мы додумываем правильно?
2: Правильно.
3: Вот про нее самую.
2: Полуторс.
4: Да. Полуторс.
2: Так он это официально называется.
3: Верхнюю часть или нижнюю?
2: А там оно соединено.
3: А, да? Ну ладно.
2: Понимаешь? Да.
3: Тогда не осуждаем.
2: Он, значит, это пришел в магазин, попросил, значит, показать. 21 тысячу рублей, кстати, этот самый полуторс стоит. Вот. Он решил, что это слишком высокая цена для полуторса, и уходить с пустыми руками не захотел. И да. Самое смешное, как это все выглядит на камере. Он подмышку его взял и вышел из магазина.
4: Полуторс.
3: Дорогая, они не обидят тебя.
2: Да, да, да, да.
4: Для девушки, у вас из-под юбки полуторс видно.
2: В общем, задержали, естественно, обвинили в грабеже. Возбуждено уголовное дело.
4: Слушай, ну да, это уже в особо крупном размере.
2: Да. Так, что еще?
3: Все пошло по...
4: Полуторсу.
3: По полуторсу.
4: Слово дня.
2: Честно говоря, я не знал, как официально это называется. Я вот узнал только из новости.
4: И, наверное, выдохнул с облегчением.
2: Да нет, почему? Мне как-то это сильно интересовало.
4: А как бы ты обозначил это по-другому в эфире?
2: Ой, это не эфир, но все. Все, вот. Что я обозначаю...
3: По полуторсу ладошки.
2: Да, это как-то не очень. Просто в мое время это называлось все проще гораздо.
4: Ты знаешь, в наше время тоже.
2: Простыми русскими словами.
3: Да.
4: Ой, полуторс.
2: В Тюменской области женщина пыталась устроить взрыв в доме бывшего мужа, но план не удался. Из ревности, между прочим, да. Потому что он там уже проживал с другой женщиной.
3: Баба-огонь. Вот так, да.
2: Слушай, ну если так, можно, кстати, как сказать, назвать эту новость, то да. 50-летняя...
3: Ты баба-бом. Баба-бом.
2: А ей, кстати, 50, но уже ну, должно что-то как-то в голове-то уложить.
3: Стрельнуть.
4: Она просто не та кузька.
2: Вот, опять же, да, вот я тебе о чем и говорил. А она себя может так запросто оправдать.
4: Нет, ну знаешь...
2: У нее еще поклонники найдутся.
4: Многие люди вот в порыве вот этой ревности совершают глупость.
2: Да.
4: Благо у нее глупость не получилась.
2: 50 лет. Ну уже что ж.
4: Ну, а... Кто знает, какими будем мы в 50.
2: Как говорил герой Евгения Леонова в «Джентльменах удачи», вам всем по 40 лет, половина жизни уже прожита.
3: Да, да.
4: В 50 лет многие впервые влюбляются и осознаются.
3: Осознаются.
4: Ну вот она вот осознала.
3: Вы когда осознаете, Эль?
2: Ну, в общем.
4: Может быть, ты в 50 снова начнешь песни петь под балконом.
2: Так понимаешь, смотри, она еще как продумана. Она взяла, значит, горящие поленья из печи, зашла с ними в летнюю кухню, где проживали бывший муж и его сожительница, обложила поленьями горящими газовый баллон и скрылась. Представляешь?
4: Это страшно.
2: Кошмар, ужас. К счастью большому, ничего не случилось, просто быстрая реакция мужчины. Он вовремя заметил огонь, потушил дрова водой и вызвал полицию.
3: Ну, нормально.
2: Вот теперь уголовное
3: Огненная
2: дело.
3: Вечеринка.
2: Да, да, да, да. В общем, вот так вот, друзья. Я не знаю. Так делать нельзя. Ну все.
4: Это почему она такая грустная была? Потому что у нее полуторса с собой не было.
3: Да.
2: Ну.
3: Она увидела его и полуторс.
2: У нее, ну, возможно, ладно.
3: Приревновал.
2: Может быть, это наоборот, приревновал, да. Полуторс.
3: А он всего лишь был один. Нужно было разнообразить. Ладно. Карлита и Софи Текер у нас. Такер, вернее, в эфире. Группа «Серебро», «Дино». И поиграем в «Что было раньше». Так что скоро 21-137.
0: Реклама.
5: Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
6: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: И снова осень золотая, и красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рисовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
2: Оптовикам внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу: Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: было раньше.
1: Раньше. Раньше было многое.
2: А сейчас есть подушка.
1: А сейчас
2: шоу.
1: Еще больше, да.
2: Да, с вами в студии Дим, Виталь, Даша. Сейчас поиграем «Что было раньше». Дозванивайтесь по номеру телефона 21-103-7, код города 3537. На кону у нас 4 билета в Центральный парк на аттракционы. Напомню правила игры. За 45 секунд Дмитрий будет отсчитывать со специальным таймером. Я буду называть пары изобретений, например, или исторических событий. Нужно просто сказать, а что было раньше. У нас 5 пар. Задача выбить 4 из 5. Тогда 4 билета ваши. Все просто.
3: 21-103-7. Набирайте
1: сейчас. Прямо сейчас. Нам самим не терпится узнать, что было раньше.
3: Угу. Внимание. Итак.
2: Это что-то интересное. Там странно. Сначала заиграла музыка, а потом долгий гудок.
1: Везде музыка.
3: Да.
1: Ну, послушаем.
3: Дозванивайтесь в компанию «Штурвал удовольствия».
1: Ваш звонок важен для нас.
3: Вы третий в очереди.
1: И ты сразу понимаешь, что нет, не важен.
3: Да. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как вас зовут?
4: Наталья.
1: Наталья, а мы вам откровенно и честно скажем, ваш звонок важен для нас. Да.
3: Да. Ждите.
1: Вы пятая в очереди. Нет, вы первая. Да, первая, молодец. Сейчас Дарья будет зачитывать вам некие факты, пара фактов. Ваша задача просто угадать, что было действительно раньше, то или другое, хорошо?
4: Давай.
1: Давайте попробуем.
3: Итак, Дарья, поехали.
2: Я думала, тик-тик-тик-тик будет.
3: На, тик-тик, ну вот тебе тик-тик. Ну,
1: вообще-то да.
3: Ну ладно.
2: Как-то это торжественнее, что ли, волнующийся. Что было раньше, солнечные очки или зонтик?
4: Первое, зонтик.
2: Верно. Что было раньше, чемодан на колесах, чемодан без колес?
1: Опять чемодан.
4: Второе.
2: Что второе?
1: Без колес.
4: Без колес.
2: Верно. Что было раньше, пластиковая бутылка или жестяная банка?
4: Второе. Банка железная.
2: Верно. Что было раньше, электронная почта или факс?
4: Факс.
2: Верно. Что было раньше, Wi-Fi или USB?
4: USB.
2: Верно. И это 5 из 5, Наталья.
3: Рекорд.
1: Сегодня как-то вполне элементарно, мне кажется.
3: Не, нормально было. Но бутылка жестяная банка.
1: Нет, ну ладно, бутылка. Остальное в
3: факс. Меня чемодан порадовал, конечно.
2: Слушай, ну вот у нас элементарно был штрих-код и QR-код. И там, ну, казалось бы, тоже логично.
1: Не, ну это да. Ну это в череде вопросов, ладно. Мы вас поздравляем. Билеты вам достаются. Приветы какие-то будут.
3: Никому.
4: Привет вам, ребят. Нет, я очень рада вас слушать. Теперь пробуждение мое еще лучше. Вот. Ну, всем хорошего настроения.
3: Спасибо. Наталья, сегодня настроение самое хорошее.
1: Она, да, мне кажется, прям еще подтягивается в постели так.
4: Так, ну, я выспалась.
1: Мы вам завидуем.
3: Да. Ладно, спасибо. Трубочку не кладите. Дарья на правах рекламы.
2: Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений продолжает работать. На улице осень, а в душе лето и время кататься на аттракционах. Гулять всей семьей, заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет много всего интересного. Режим работ парка: понедельник с 16.00 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11.00 до 23.00. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением. Категория 0+.
0: Что было раньше?

0: Где одеться студенту? В Мегарай. Юбки, лонгсливы, рубашки, джемпера, брюки, футболки, поло и костюмы. Мегарай. Выгодную одежду для студентов покупай.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Итак, в Орске плюс 24 градуса днем до плюс 30, в Ясном плюс 23 днем до 29, в Кувандыке Медногорске плюс 25 днем до 30, да, в Оренбурге плюс 24 днем до 31. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: друзья. Хотя уже все.
1: Хотя в душе у Виталия где-то уже.
0: Да-да-да.
2: Ой, это красиво.
1: Другая история.
0: В концовке шоу уже, да.
2: А ты можешь быть Густавом?
0: Давайте, сейчас мы можем все, Дарья, это потом. А сейчас мы...
1: Густав?
2: Ну, просто Густав, я смотрела Морозов. Один фильм, там играла как раз Энигма, выходил парень такой, я Густав, я сегодня буду делать вам массаж.
1: Виталий Густав.
0: Ну, не знаю. Я Густавом никогда не пробовал быть. А, может быть, и не попробую никогда. Значит, мы обсуждали тему сегодня, что такого странного вы видели в чужой квартире, но хозяевам нормально. И вот, знаете, от Елены мне еще понравилось сообщение в мессенджере Макс, оно пришло. Мы, когда квартиру покупали, ходили, смотрели. И вот в одной из квартир пенек стоял в туалете возле унитаза. Пенек у нас, я напоминаю, сегодня уже был.
2: Два раза.
0: А, почему один?
2: Ну, же второй.
0: Унитаз тоже был, да. Обычный пенек, срезка рогача. Пенек выполнял роль подставки для туалетной бумаги, освежителя воздуха. Ну, понятно. А еще, внимание...
1: Если, это на всякий случай, если кто-то зашел рядом, да. Присаживайся.
0: А еще канализационный стояк был покрашен под березу.
1: Да.
0: Подожди. Потолок зеленый, пол коричневый. В объявлении, описании квартиры, было как дизайнерский ремонт.
1: Да.
0: Класс. Дизайнерский ремонт, это покраска под березу. А что-то еще, да, пожалуйста.
2: А, да, вот сообщение пришло от Рената. У моей тетки на кухне табуреты стоят перевернутые и ведра рядом. Говорит, это удобно.
0: Но перевернутые табуреты, я помню, когда мы просто мыли пол на кухне, обычно раньше их складывали на стол.
2: Ведра и, рядом, да, зачем?
0: Вот ведра, вот не знаю. Ну, ведро стояло, мыли полы, потом убиралось. А стулья, кстати, оставались. Это было, знаешь, как это, маркер чистоты. Ну, то есть ты приходишь, стулья раз на столе, значит...
2: Полы мыли, да.
0: Полы мыли, да. Так, что-то еще. Вот Наташа пишет, доброе утро, была у подруги, а у нее холодильник стоит прямо в коридоре, потому что на кухне места нет. Но это вполне оправданное решение. Да, это, кстати, у меня, можно сказать, дома. Он не на кухне стоит, холодильник, он ближе к коридору.
1: Ближе. Знаете, подъезд.
2: Это часто в хрущевках встречается.
0: Я выхожу, это, знаешь, подъезд, чтобы что-то с холодильника взять.
2: А тут бабулька какая-нибудь и ходит тут, людям спать мешают. Это, знаете, как стиральная машинка часто же на кухню переносится, потому что...
0: Да, элементарно, да, в ванне нет места.
2: Так, Ольга пишет. У знакомых в туалете висит картина с пейзажем и стоит маленькая колонка с музыкой. Причем она автоматически включается, когда заходишь. Я первый раз испугал.
0: Это очень смешно.
2: Знаете, мы все время жалуемся на акустику, как раз-таки в уборной комнате, а тут музыка.
0: Да.
1: Классная идея была. Это же вот у нас, мы работали в одном заведении, в клубном, несколько лет назад. И получается, когда его открывали, придумали такую фишку, как в туалете ты нажимаешь на одну плиточку, и у тебя начинается дискотека.
0: Цветомузыка.
1: И цветомузыка, и музыка отдельная. И у тебя в туалете клубная атмосфера.
0: Не, ну это прикольно.
1: Да, ты заходишь туда,
0: ты нажал. Ты сам, понимаешь, ты управляешь, ты нажал, да, захотел, нажал, захотел, не захотел, не нажал. А тут ты, понимаешь, ты заходишь, а вот там автоматически срабатывает.
1: Но еще круче, когда...
0: И, например, там ты заходишь, а там тебе «Поцелуй меня, удача!»
1: А это прикол-то в том был, что люди, заходя в туалет, они не ходили в туалет, они искали эту потайную плитку. И они в туалете, да. Наоборот, включить.
0: А, включить.
1: И они, это просто, ты заходишь в туалет, а люди пол трогают, пол, стены.
0: Я-то пугаюсь, когда вот этот автоматический освежитель стоит периодически в туалете. Он и у нас, кстати, здесь есть.
2: Да.
0: И ты, значит, заходишь, а он так через секунд 10... Вот так вот делают.
2: И песня.
0: Не, песни нету.
2: А вот сейчас нас услышат, и будет нам потом песня.
1: Да. Ну, это забавно. Прикольно было бы еще это. заходишь в туалет, у тебя там...
3: Ты неси меня, река.
1: Такой патриотичный, знаешь?
0: Ну, в целом неплохо.
1: Ой, кому будем отдавать?
2: Слушайте, вот спорно. Мне нравится сообщение от Елены про пенек, который срезка рогача, покрашенный под березу.
1: А мне Женебек.
2: И Женебек, да, понравился с унитазом.
0: Ну, поскольку Женебеку мы, мне кажется, уделили гораздо больше времени, наверное, все-таки выберем его.
1: Давайте.
0: В качестве победителя, да. И стаканчик кофе от кофелайка ему вручим.
1: Да, Женебека поздравляем.
2: Мы
1: да.
2: свяжемся с вами за эфиром и расскажем, как вы заберете свой подарок. А пока на правах рекламы. Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это кофелайк. Адреса: город Орск, проспект Ленина 25, проспект Мира 15, Пацаева 21. Проспект Орский, дом 7, остановка Юность. Проспект Ленина 1, остановка Шевченко.
3: Ночка темная, как
0: невозможно не поверить.
3: Речка быстрая,
1: как какая река?
3: Как одинокая.
0: Урал.
1: Да.
0: Почему нет?
1: Хорошо.
0: Да. Ладно, друзья, всем огромное спасибо за сообщение, за то, что принимали участие в сегодняшней нашей беседе. Мы прощаемся с вами до завтра. Всем хорошего понедельника. Сегодня еще плюс 30 у нас, так что вполне лето. Можно наслаждаться.
2: В шортиках выходим на улицу гулять.
1: В шортиках. Это для блогеров.
0: Короткие видео, да?
1: Да, да. Ладно, всем пока. До завтра.
2: Пока.
1: До семи.

0: Австралия. 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 7 сентября с 9.30 до 17.00 в связи с проведением ремонтных работ на объекте по адресу улица Строителей 24 прекращена подача холодной воды в поселок Строители. Жителям рекомендуется заблаговременно создать запас воды для бытовых нужд. После окончания ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено. Для заполнения системы и нормализации давления в сети потребуется некоторое время. В Орске сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний водитель электросамоката. Авария случилась напротив дома номер 51 по улице Суворова. 50-летний водитель автомобиля ВАЗ-2103 двигался по главной дороге со стороны улицы Новосибирской. В этот момент 14-летний подросток, управлявший электросамокатом, выехал на перекресток с второстепенной дороги. Несовершеннолетнего госпитализировали. Президент США Дональд Трамп назвал Луну собственностью Соединенных Штатов. Политик опубликовал в своей соцсети фотографию спутника Земли с подписью «Луна наша» и флагом США в конце. Дополнительных подробностей он не привел. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас! Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: Как?

0: вас порадует 7 сентября. Сегодня 10.05. Смотри радио с вами. В эфире Дим Хованцев. Ну и лучшие люди, которые проснулись и готовы идти к своим целям. Давайте вместе это сделаем под у нас Talk to You трек «Птица». Потом поговорим о праздниках. И еще Горгона к нам заглянет от Люсти Ботина. В общем, есть чем насладиться и зарядиться.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри.
2: Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 7 сентября. Чем примечателен этот понедельник? День внучат сегодня, так что поздравляйте. День ежика. Ну и, мне кажется, тут ежик в тумане нарицательного же. День сбора грибов, пожалуйста. Праздник барабанщиков. Ну, ответственная миссия у них. День рассказывания истории о летних путешествиях. Международный день чистого воздуха для голубого неба, пускай будет так. День рыбовода. Всемирный день у нас уничтожения игрушки. Ну, зачем, не знаю. День капы для зубов. День также отмечается международный, причем полицейского сотрудничества. И из-за границы к нам пришли день салями, например. Так что приятного аппетита. Налетайте, а мы послушаем Люсю Чеботину.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
3: в ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
5: Какие итальянцы?
4: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: котлами в газовик.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа Q-Man 640 мл или мужской шампунь Q-Man чистота и свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
0: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну и давайте изучим гороскопное. Сегодняшний день, традиция начинать с овнов.
2: Овен.
1: Вы сами не сможете понять мотивы собственных действий до тех пор, пока не начнете объяснять их кому-то другому.
2: Телец.
1: Окружающие слишком скоры на высказывание оценки тем или иным вашим действиям, поэтому можно не слишком на них ориентироваться.
2: Близнецы.
1: Вы будете полны энтузиазма, но на редкость рассеянны.
2: Рак.
1: Если вы еще не чувствуете себя царем природы, то это скоро пройдет. Сегодня вам грозит мания величия.
2: Лев.
1: Также сегодня все будут хотеть... Сегодня все будет хоть чуточку, но лучше, чем вы рассчитывали. Стоит воспользоваться этим обстоятельством и не слишком стесняться.
2: Дева.
1: Вы будете легко впадать в ярость, и хотя успокаиваться вы тоже будете быстро, лучше все-таки за этими приступами следить.
2: Весы.
1: У вас будет редкая возможность отблагодарить тех, кто добр с вами.
2: Скорпион.
1: Вероятно, интересные встречи и полезные знакомства. Будьте готовы к восприятию новой информации.
2: Стрелец.
1: Окружите себя людьми, которые будут в состоянии привести вас в хорошее настроение.
2: Козерог.
1: Вам, возможно, придется заниматься тем, что вы делать просто ненавидите. Сами виноваты.
2: Водолей.
1: Сегодня вам придется немало потрудиться, слишком многое необходимо будет сделать немедленно.
2: Рыбы.
1: Вы будете неожиданно слабы, ничего не делайте сами, заставьте шевелиться других. Игнёт.ком предоставил данный прогноз. Слушаем музыку LJ, кстати говоря, и Фидук.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

Стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13. Кафе.

0: в будни до двух ночи, в выходные до пяти утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставка осуществляет ИП Абрамянцева, Ата Карленович, УГРН, ИП 318-565-800-033-846.
1: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола.

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Хитс, взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: хит на все времена.
1: Сегодня в данной рубрике «Данс». И тогда мы танцуем песни бельгийского музыканта Стромае, выпущенные в 2009 году. Ну и одна из самых популярных хитов и песен артиста.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушке шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушку шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер – батутный парк «Небо».
4: Мы за покупками поедем в милый дом. Все, что угодно, мы находим в нем. Нормальные цены и выбор приличный. «Милый дом». Магазин отличный. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур Тиама 40 Ден» 149 рублей. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма в ассортименте 429,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Кубандыкском округе продолжают ликвидировать ландшафтное возгорание, которое началось из-за пожара сухой травы на границе с Казахстаном в районе села Луговское Беляевского района. Накануне вечером огонь подошел к селам Пехотное и Залужье. В связи с угрозой населенным пунктам оперативные службы провели превентивную эвакуацию жителей. В селе Новоуральск развернули пункты временного размещения, где сейчас находится 25 человек. Возгорание жилых домов и других построек не зафиксировано, пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам сейчас не существует. В России для повышения качества отечественной музыкальной индустрии и профессионализма артистов следует возродить существовавшие в СССР художественные советы. Об этом РИА Новости заявил заслуженный артист Российской Федерации, композитор Игорь Суруханов. Он отметил, что в советское время, когда функционировали худсоветы, были четкие правила и требования для артистов. Тогда образованные люди не допускали до сцены музыкальную продукцию низкого качества. В новом сезоне гриппа в России будут циркулировать обновленные варианты вируса. Пик заболеваемости по прогнозам ожидается в январе-феврале. При этом сентябрьский рост простудных заболеваний не означает начало эпидемии гриппа. В этот период чаще распространяются другие возбудители ОРВИ. Об этом известием рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков. По словам специалистов, в вакцинах на сезон 26-27 года изменились все три штамма гриппа. Это связано с постоянным изменением вируса. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.

0: Надеюсь, ваше утро выдается продуктивным. Если же нет, то самое время взбодриться еще раз. Ну или давайте так сделаем и в новой неделе. Обязательно поможем сделать этот выдох и подтолкнем вас на дела грядущие. Heaven послушаем. Также у нас Баста, моя Мишель, диджей Мичеланджело. И у нас Илки Клейн тоже не с горами. Всем бодрящего дня.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
2: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
3: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: Новость с пометкой «Чудо», друзья. В индийском штате Одисса мужчина вернулся к семье живым через месяц после того, как родственники кремировали его тело. В общем, страдающий психическим расстройством, к сожалению, уехал из дома на велосипеде, пропал. Спустя 10 дней полиция нашла на рисовом поле в воде сильно, потрепанное тело. В общем, семья опознала, все нормально. И через месяц полиция сообщила родственникам, что он, оказывается, жив. Выяснилось, все это время он находился в другом городе. Ну и семья немедленно привезла его домой. В общем, чудо такое происходит иногда. Ну вот, особенно с людьми, которые, знаете, в другой город уехали пожить чужую жизнь и потом вернулись. Вот, надеюсь, ваши близкие будут всегда рядышком. Ну и напоминайте мы себе через портал smotri.radio. Сергей Лазарев следом.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца Эмили Стайл для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки Эмили Стайл 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Кафе «Новый уровень».

0: выходные до 5 утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет П. Абрамянцева, Ата Карленович, Угрэн, П. 318-565-800-033-846.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
2: Телефон рекламной службы 25-08.

0: на все времена.
1: Итак, Армин Ван Бюрен и Кристиан Бёрн с треком «This Light Between Us». Шикарное творение 2010 года. Тогда был снят клип. Слушаем.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Супер открытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: И снова осень золотая, и красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Абсолютно счастливый Максим Мочалов появляется в эфире.
1: Конечно, жара на улице, как будто бы лето никуда не уходило. Да. Радость полный.
0: Ничего. Полные полосатые брюки, да. Вот так вот. Ладно, Макс, удачи вам тоже, друзья. Больше музыки.

0: На Урале полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Начало сентября в Оренбургской области продолжает радовать летним теплом. В минувшие выходные воздух прогревался до плюс 32 градусов. Причина – поле повышенного атмосферного давления, которое удерживает над регионом теплую сухую воздушную массу. Однако сегодня, 7 сентября, погодные условия начнут меняться. На западные районы региона смещается волновой циклон, который сформировался над Средней Волгой. С прохождением атмосферных фронтов этого вихря в области ожидаются интенсивные дожди, порывистый ветер и постепенное похолодание. В Оренбурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже дорогостоящей умной колонки из магазина электроники. Фигурантом дела стал 27-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. На допросе задержанный пояснил правоохранителям, что украденную технику он продал случайному прохожему, а вырученные средства потратил на личные нужды. В отношении оренбуржца возбуждено уголовное дело. Число погибших после схода лавины в Кабардино-Балкарии выросло до 11, сообщили в МЧС. Количество пострадавших выросло до 6. Поисково-спасательные работы в Безингийском ущелье продолжаются. По уточненной информации, 10 человек спустились самостоятельно, всего в группе было 33 человека. Ранее стало известно, что снежная лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии. Возбуждено уголовное дело о халатности, спасательные работы продолжаются. Далее информация о курсе валюты. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Мы вместе весело шагаем по этому дню и, конечно же, наслаждаемся моментом. Давай ты присоединяйся, делай громче и, конечно же, вместе с нами украшай этот понедельник своими чувствами, которые мы вместе и здесь обсудим и передадим через портал смотри.радио, так что заглядывай.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке Новоснецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
6: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа «Кьюмен» 640 мл или мужской шампунь «Кьюмен» «Чистота и свежесть» 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Завозил меня и пил вдребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих одни ты, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: В прямом эфире вместе с вами обсуждаем все самое интересное из мира кино и не только. С нами на связи Виталий Морозов. Доброго
2: дня. Привет, Максим. Здравствуйте всем, друзья. Сегодня поговорим об отечественном сериале «Трудно быть богом» 2026 года с категорией 18+. Это...
1: И Сергеем Безруковым.
2: Да, это, проще говоря, сейчас такая моднейшая вещь вообще, потому что...
1: Низшая, я бы даже сказал.
2: Можно, слушай, с полной уверенностью это туда вносить.
1: А да, все почему? Потому что брат и Стругацкий.
2: Это Стругацкий. Это, во-вторых, первая такая научная фантастика за последнее время. Я как-то вот недавно, чтобы совсем недавно что-то выходило.
1: Из сериалов точно нет. Но был вот этот вот какой-то лысый самурай с этим вот...

0: ну, это фэнтези скорее, да.
1: Ну и все.
0: Ну, это можно отнести сюда же, да. Но насчет сериалов, да, и тем более таких долгостроев, опять же, ну, я имею в виду не производственных именно, а именно сериалов, у которых несколько там, да, несколько серий. То есть это не одно полнометражное кино, это вот такое большое, скорее всего, полнометражное, которое поделили на несколько серий. Раньше это называлось телефильмом.
1: Да-да-да.
0: Вот, действительно, огромное количество наших звезд задействовано в этом сериале, начиная от Александра Радуйчича, он играет главную роль донора маты. Дальше, да, Сергей Витальевич Безруков, Федор Бондарчук, Никита Калагривы, Федор Лавров, Виктория Исакова, Лев Зулькарнаев, Равшана Гуркова, Леонид Ермольник, Владимир Ремятов. Ну, в общем, тут просто настоящее созвездие. И опять же, почему, ну, хитовый, потому что это все-таки, да, действительно, братья Стругацкие, экранизацию их книги. Ну, я вот даже не знаю, какое слово подобрать, потому что этот фильм уже на составные части разобрали. В общем, была попытка сделать Алексеем Германом произведение Стругацких «Трудно быть Богом», оно так и называется. И сначала фильм, я так понимаю, попал там в производственный ад, да, очень долго его делали. Он буквально полнометражным вышел, наверное, ну, прям совсем недавно. И его посмотрели, там страшно разругали. Не всем далеко не всем понравилось. А, вот, и самое интересное, что вот здесь, в новом сериале, оттуда все-таки перекинули небольшой мостик. Леонид Ермольник играет пока что. Я посмотрел первые два эпизода, не знаю, может быть, он еще появится в качестве уже флешбеков, воспоминаний и так далее. Но, в общем, начинается с того, что Леонида Ермольника доставляют на космическую станцию в костюме, в средневековом костюме, в латах и так далее. Рядом с ним идет Сергей Безруков, что-то ругается, говорит, что ранили. У Ермольника торчит стрела из живота, ее вытаскивают, вроде бы пытаются лечить, но не получается, стрела отравлена, токсины уже попали в мозг, и, увы, спасти героя Ермольника не получилось. Но дело в том, что как раз Леонид Ермольник играл донору мату в экранизации Алексея Германа. И вот этот мостик еще очень забавно, так сказать, как-то, как будто подтвердил Сергей Безруков, когда он прощался с ним, это был его друг, он прощался с ним на смертном одре и сказал следующую фразу: «Видел бы ты, на кого тебя променяли». Я не понял, что Сергей Витальевич имел в виду, то ли он так, это была ирония какая-то или что.
1: Ну, если да, то очень тонкая и хорошая.
0: Да, ну, в общем, получилось достаточно интересно. Так, ну а теперь о самом произведении. Вообще, мне, конечно, судить сложно, потому что Стругацкие были моими любимыми писателями в юности. Я читал, правда, не все далеко, и вот в это недалеко не все, в этот список как раз «Трудно быть Богом» попал. То есть я его не читал. Но словосочетание, так скажем, на имя Дон Румата я слышал постоянно, причем от литературоведов, ну, которые точно знают. И так или иначе оно мелькало где-то постоянно везде. Поэтому я где-то подспудно предполагал, да, это Стругацкий, Дон Румата, и для меня казалось это каким-то невероятно сложным произведением, потому что «Трудно быть Богом», там получается и соединяется и будущее, и прошлое как будто, и это мир фэнтези, и для меня это тогда было, ну, на самом деле сложно, и даже восприятие сериала сейчас, оно, в принципе, вот этот какой-то страх неизвестности, он меня до сих пор преследует. Но если коротко, здесь получается так, по сюжету это далекое будущее, насколько близко книги, опять же, почему я так долго говорю, я не могу оценить, насколько близко это книги. Так вот, по сюжету далекое будущее, земляне, значит, создают институт истории, по-моему, он так называется, и его сотрудники проникают в прошлое для того, чтобы спасти точечно некоторых деятелей искусств от смерти, потому что те потом внесут прогресс в жизнь вот этой планеты, на самом деле. Они не просто в прошлое проникают, они вообще проникают на другие планеты, где цивилизация, ну, так скажем, затормозилась. То есть она уже давным-давно отстала, ее надо каким-то образом вот спасать. Ну, наверное, так. Вот. И одним из героев сериала, получается, это Сергей Безруков, его персонаж, и вот тот самый Дон Румата. Они прибывают туда вместе. Румата, он вместо того наблюдателя Ермольника, который погиб, но у него своя цель еще есть, оказывается, тайная. Когда-то отец в этих вот, на этой планете пропал в этих трущобах, и он хочет узнать, что с ним случилось в итоге. А как это все выглядит? Очень классно. Это такая помесь «Безумного Макса» современного, да и несовременного, в общем-то, тоже. с такими вот привычными глазу, может быть, мне лично, фильмах о постапокалиптическом каком-то периоде 80-х, 90-х годов. Ну, то есть декорации такие, они такие мрачноватые, красноватые, там периодически, значит, солнце закрывается затмением, и все окрашивается в какие-то такие очень мрачные тона. А плюс ко всему очень, ну, так скажем, необычно все это наблюдать именно в сеттинге российского кино, потому что как-то мы последнее время привыкли к «Дюнам», «Одиссеям» там и прочему, где в латах, если присутствуют латы, лук и меч и стрелы, это значит обязательно какие-то иностранные актеры, ну, то есть голливудские актеры. А вот здесь то же самое, и вдруг Сергей Витальевич, да, и Федор Бондарчук, и это все, знаешь, очень свежие какие-то впечатления после этого сразу. Почему-то я сам не знаю почему. Ну и поскольку вот сейчас достаточное такое изобилие сказок у нас на больших экранах, то, в общем-то, эта тенденция продолжается, потому что это скорее кинематографически, это сказочная все-таки история, но это такая сказка исключительно для взрослых. Там, кстати, присутствуют сцены довольно жестокие, да, и совершенно, так скажем, не для детских глаз. То есть для семейного просмотра я бы, конечно, не рекомендовал это кино. Вот, и опять же, вот этот полуисторический сеттинг, ну, понятно, что там это другая планета, это не совсем история, но вот такое интересное фэнтези получается. Я еще раз говорю, пока я посмотрел только две серии, то есть судить могу только по ним. Но если совсем коротко, то дорого, богато и мне в целом зашло. Не знаю, как там дальше будет, но уже есть желание почитать книгу. Потому что, правда, как, это уже не в первый раз происходит, мне хочется сравнить с оригиналом. Последний, кстати, это был фильм «Август». То есть в августе 44-го и, соответственно, книга... Эх, название я уже забыл. «Момент истины». Вот, точно. Вот, и мне, я ее даже это, начал читать. Пока только начал, еще не дочитал. Вот, ну, в целом, знаешь, в целом мне, в общем, понравилось. Да, сумбурно все, конечно, я это рассказываю, но это вот такие первые впечатления о сериале. Я даже не знаю, в какую сторону кинуться. Единственное, может быть, мне, знаешь, что не понравилось, это там же нас перемещают постоянно в этот город, куда все отправляются. Он весь трущоб... Там одни трущобы, какая-то бедность, нищета, пахнет помоями и так далее, гнилью какой-то. Но это они сами проговаривают. А потом они отправляются на орбиту, где висит этот корабль института, и они оттуда руководят вот этим процессом. И вот внутри корабля, да, поначалу мы видим, и сердце замирает прям в «Солярис» Тарковского. Там прям как будто декорация оттуда. Но потом это как-то все, знаешь, такое... Становится так сильно видно, что это нарисовано, и как будто нейросетями, и ты так думаешь, а ну ладно, ну простите, хорошо, пускай будет так. В общем, сериал «Трудно быть богом», стартовавший на прошлой неделе, друзья, категория 18+, каким он получился, в общем-то, и вы теперь тоже можете посмотреть.
1: Спасибо, Виталий, мы же продолжим день с лучшей музыкой.
2: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

Стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Яркое движение по этому понедельнику. И, конечно же, помогаем вам улыбаться и делать из этого понедельника действительно яркий и жаркий денек. А давайте вы присоединяетесь через портал смотри.радио. Там оставляйте ваши пожелания и рассказывайте, и какие у вас грандиозные планы на эту рабочую неделю. Мы же вам поможем музыкой. Все самое лучшее для вас найдется здесь, в эфире «Смотри радио».

0: музыку, а если знакомую песню, полностью перевернуть.
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
1: Партнер «Батутный парк Небо».
4: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: далее. 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Пересечение российско-казахстанской границы через Орск в перспективе должно стать быстрее. В Казахстане продолжается масштабная реконструкция автомобильного пункта пропуска Олимбет, расположенного напротив российского пункта Орск. Сейчас Олимбет способен пропускать около 700 автомобилей в сутки. После модернизации этот показатель планируют увеличить более чем втрое, минимум до 2500 легковых и грузовых автомобилей в сутки. Для Орска модернизация особенно актуальна. Олимбет находится непосредственно напротив российского пункта пропуска Орск и работает круглосуточно с 2003 года. В России готовят еще одно изменение для автомобилистов. Водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля можно будет предъявить сотруднику госавтоинспекции через мессенджер МАКС. Информацию официально подтвердил Минтранс России. Соответствующие изменения уже внесены в правила дорожного движения. Однако есть важный нюанс. Прямо сейчас оставлять права дома все-таки рано. Несмотря на принятые изменения, техническая возможность предъявления автомобильных документов через МАКС еще не запущена. Океано-атмосферное явление Эль-Ниньо, которое, как считают ученые, может стать самым мощным за всю историю наблюдения, способно привести к резкому потеплению в европейской части России и Западной Европе. Об этом известием рассказали в Институте океанологии. Ранее представитель Всемирной метеорологической организации сообщил, что развитие явления Эль-Ниньо в перспективе вызовет рост температур на территории России. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
7: Новости. Жизнь.
8: Жизнь.

0: началом на Радио Хит.
1: Не стесняйтесь, друзья, вместе с нами радовать друг друга теплыми пожеланиями. Не только наша теплая пора продолжается, так что давайте насытим осень яркими красками. Поможет, конечно же, музыка, но и вы не стесняйтесь открывать портал смотри.радио, чтобы окно наше музыкальное открыло для вас новые перспективы и возможности.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в «Такси Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. «Такси Лидер».
2: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
3: «О, это чудо! Как прекрасно!»
2: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
5: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.
1: Обсудим свежие новости из мира авто и не только вместе с нашим автоэкспертом Константин Макаров в студии. Доброго дня.
2: Макс, привет. Друзья, всем день добрый. Ну что, давайте начнем с новости. И она будет касаться тех, кто любит путешествовать на автомобиле. Причем новость хорошая. Дело в том, что Минтранс России согласовывает с китайской стороной проект двустороннего соглашения, которое позволит физическим лицам пересекать госграницу на личных легковых автомобилях вместимостью до 8 мест.
3: Прекрасно.
2: Вообще прекрасно. То есть сейчас, да, вообще прямого свободного въезда на личном автотранспорте для туристов через сухопутную границу нет. И, соответственно, поездка на собственной машине требует сложной там предварительной подготовки через официальные китайские туристические агентства, оформление временных местных номеров, прав и обязательного сопровождения гидом. То есть вот сколько препонов, да, чтобы просто-напросто поехать в тот же Китай на автомобиле. И сейчас вот профильные ведомства двух стран обсуждают правовые нюансы, в частности, оговоренный период, в течение которого российские национальные удостоверения будут признаваться действительными на территории Китая, а китайские, соответственно, на территории России.
3: Очень удобно.
2: Будем надеяться, да, что в ближайшее время это примут, и, соответственно, можно будет без вот таких вот препонов уже путешествовать в Китай. Тебе, тем более, эта тема очень близка.
3: Ну, на автомобиле не знаю как.
2: Поехал бы.
3: Ну, чего скрывать, да.
2: Ну, вот я бы тоже с удовольствием. Так, идем далее. Значит, названы самые популярные автомобили с пробегом в России. Аналитики автомобильного портала «Дром» подвели итоги летнего сезона на вторичном рынке России. И оказывается, что самыми востребованными подержанными машинами в июне-августе этого года стали 5 моделей. На первом месте «Лада Приора». На втором месте «Лада Гранта», потом идет «Тойота Королла». Четвертое место «Лада 2114 Самара», всем нам известная, да? Ну и замыкает пятерку «Тойота Камри». Ну и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи этих машин выросли.

0: если в среднем, то есть если по всем пяти моделям посчитать, в районе там 8%. Ну, смотрите, еще, конечно, наибольшую активность сейчас и демонстрируют китайские бренды, то есть их совокупные продажи выросли на 34%. Это я сейчас говорю про БУ. То есть тройку лидеров среди китайцев составили Haval Julion, ну, в принципе, как и, наверное, на новых автомобилях то же самое. Потом идет Chery Tiggo T1. Ну, честно говоря, я вот на слух пока не знаю, что, да, что да, это да. за автомобиль и как он выглядит. Ну, и замыкает тройку Lifan X60. Ну, также сообщается, что хорошие результаты показали немецкие марки, плюс 15%. Ну, и, соответственно, здесь покупатели отдавали предпочтение в основном Volkswagen Polo, Mercedes-Benz E-класса и BMW 5 серии. Так что, Макс, вот такие вот новости на сегодня.
1: Ну, спасибо, Константин. Мы желаем всем отличного дня и такого же настроения.
2: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Как собрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы, банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка.
5: В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Телефон рекламный.

Не стесняйтесь, друзья, добавлять в свой день больше ярких встреч. И, конечно же, давайте общаться вместе и передавать ваши эмоции через портал smotri.radio. Заходите к нам и рисуйте все картины, которые у вас имеются в голове. А вы пишите самую яркую. И, конечно же, присылайте все это к нам на портал smotri.radio. Чтобы было веселее, мы даваем еще больше музыки. Будет Хьюго, Янов и Ваня Дмитриенко далее. Смотри.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
3: Цены всюду мониторю и зашел в Яблочный Спас. Честный день здесь раз в море и доступно все для нас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов. Современная программа. Преподаватель практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: Урале 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Шерлоке появилась умная спортплощадка. Она построена в рамках реализации проекта «Бизнес Спринт». Современное спортивное пространство появилось возле Шерлокской средней школы номер один. Жители разных возрастов получили многофункциональную зону для активного отдыха и тренировок с обширным набором снарядов. Турнике, брусья, рукоходы, шведские стенки и скамьи. Отличительной особенностью площадки стало сочетание традиционной инфраструктуры с современными цифровыми технологиями. На ней можно не только играть в футбол, волейбол и баскетбол, но и тренироваться с помощником в смартфоне. Достаточно навести камеру смартфона на QR-коды, размещенные на тренажерах, чтобы получить цифровую инструкцию. Губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев провел встречу с общественностью Орска в День города. В диалоге участвовали представители профсоюзных и общественных организаций, участники специальной военной операции, работники предприятий, представители духовенства, почетные граждане и политические деятели. Жители Орска подняли актуальные для города вопросы о топливном рынке, обновлении трамвайного парка, обращении с ТКО и повышении доступности амбулаторной помощи. Евгений Солнцев сообщил, что в Орске в 2026 году ликвидировано почти 9000 кубометров несанкционированных свалок. Дальнейшие усилия направлены на обустройство площадок, накопление отходов в частном секторе. В ближайшие два года запланировано обновление автобусного парка. С 2027 года в России начнут действовать новые требования к донорам крови, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения. Этот документ предусматривает введение экспресс-диагностики на маркеры инфекции, передающихся через кровь, которая станет допустимой перед самой первой процедурой сдачи. Помимо этого, оформление всех необходимых для сдачи крови бумаг разрешат проводить и в цифровом виде с использованием электронной подписи. Значительные корректировки ждут и правила хранения документации. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Музыкально украшаем этот понедельник и, конечно же, вместе с вами в едином порыве движемся по рабочему дню и, конечно же, помогаем вам быть в тонусе, чтобы сегодня точно все успеть. Делайте громче и ловите ритм Газос Бразерс, Хай-Фай и Токи Хотел уже далее в эфире.
2: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: Тройка лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Алок и Калит с треком «Dive Into Me». На втором были Hugo, Amel, Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидером хит-мьюзик-чарта был Эйв и его Meet Me in the Dark.
0: Заходи на сайт orsk.ru или смотри.радио и во вкладке хит-мьюзик-чарт голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа Q-Man 640 мл или мужской шампунь Q-Man Чистота и свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
7: Hey, yo, Jace.
8: Oh, yeah. Oh, yeah.
7: Say something to her. Holla at her.
8: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
9: Wiggle, wiggle, wiggle.

damn, baby, you got a bright future behind you.

0: Добавляем яркие краски в ваш день и, конечно же, понедельник украшаем музыкой, чтобы вам было веселее. Давайте не стесняться проявлять себя, для этого громче звук делайте и ловите. Это 9, Алло, Хиллениум, Елена Темникова и диджей Годжи уже далее в эфире.
1: Будь ярче, смотри, радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Высокие цены никому не нравятся. Но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Кафе «Новый уровень».

0: будні до двох ночі, вихідний до п'яти утра. Новий Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет ИП «Абрамян», Сивада Карленович, УГРНП 318-565-800-033-846.
1: Телефон рекламной службы 25-08-07.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Считаем всех и каждого здесь в эфире «Смотри радио». Только что Fast Family раз-два в эфире. А на три мы сделаем еще громче и добавим ваши пожелания. Давайте рассказывайте, как проходит ваш понедельник через портал «Смотри.радио». Присылай к нам свои пожелания. Не только, с удовольствием почитаем и, конечно же, передадим эмоции и пожелания для ваших близких. Так что заглядывайте скорее и делайте громче. У нас же тоже Red Hot Chili Peppers присоединятся. И Kino Sound далее. Смотри,

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Нужна спортивная форма? В «Мегарай» костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. «Мегарай». Выгодную одежду для спорта покупай.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В эту минуту в городе Орске плюс 31 градус. Сегодня вечером будет плюс 25. В Ясном плюс 30. Сейчас вечером будет плюс 23 градусов. В Кундыке и Медногорске плюс 32. Вечером будет плюс 22. В Оренбурге сейчас плюс 31. Вечером будет плюс 27. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
5: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов. «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Австралия. 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Кувандыкском округе продолжают ликвидировать ландшафтное возгорание, которое началось из-за пожара сухой травы на границе с Казахстаном в районе села Луговское Беляевского района. Накануне вечером огонь подошел к селам Пехотное и Залужье. В связи с угрозой населенным пунктам оперативные службы провели превентивную эвакуацию жителей. В селе Новоуральск развернули пункт временного размещения, где сейчас находится 25 человек. Возгорание жилых домов у других построек не зафиксировано, пострадавших нет, угрозы населенным пунктам сейчас не существует. В России для повышения качества отечественной музыкальной индустрии и профессионализма артистов следует возродить существовавшие в СССР художественные советы. Об этом заявил заслуженный артист Российской Федерации, композитор Игорь Саруханов. Он отметил, что в советское время, когда функционировали худсоветы, были четкие правила и требования для артистов. Тогда образованные люди не допускали до сцены музыкальную продукцию низкого качества. В новом сезоне гриппа в России будут циркулировать обновленные варианты вируса, а пик заболеваемости, по прогнозам, ожидается в январе-феврале. При этом сентябрьский рост простудных заболеваний не означает начало эпидемии гриппа. В этот период чаще распространяются другие возбудители ОРВИ. Об этом 7 сентября «Известиям» рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист инвитро Андрей Поздняков. По словам специалиста, в вакцинах на сезон 2026-2027 года изменились всего 3 штампа гриппа. Это связано с постоянными изменениями вируса. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Мы стесняемся делать громче и подпевать, чтобы денек действительно был приятнее и очень жарко. И в новый час мы ворвались вместе с Баузе и их магнетик только что. Ну а на горизонте еще больше музыки. Будет Алекс Клэр, Джонни Федук, также Airbox уже далее.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию Орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
4: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
5: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ «Город-межгород» для всего один номер 45-99-99. «Такси Лидер Орск» – еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
7: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
8: В ХБшку на ТЗБ!
7: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всех.

0: Перри, Kiss the Gold, делаем в эфире, друзья, этот день жарче, и, конечно же, тоже советуем вам проявлять свою любовь во всеуслышание. Для этого наш портал существует, загляни туда, оставь свое сообщение для любимых и родных, ну и расскажи, как понедельник. Ну а мы вместе с тобой сделаем его горячим, поможет нам Омега, Кейтл, также Смэш и Дивиаг уже далее в эфире.
1: Сделай громче. Смотри.

Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца Emily Style для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки Emily Style 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от «Бастон». Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8-800-222-6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.

0: вместе с вами, друзья, здесь в эфире освещаем путь по этому понедельнику и делаем денек жарче. А ваши пожелания нам помогают. Приветствую Макса, всем хорошего дня и большой привет Ирине от Сергея. Сообщение прилетело от нас тоже. Большой-большой привет. Ваши же сообщения также ожидаем на портале smotri.radio. Пишите скорее, мы же двигаемся дальше. Впереди будет Лирик, Пол Ван Дайк, также Дипло. Уже далее в эфире.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Когда покупки разные нужны, любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в Милый дом. Все, что нужно, по отличным ценам в нем. В сети магазинов Милый дом. Детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца Париса Хоум в ассортименте от 246 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
3: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетон. Тонна насоса 324-824. ООО «Авина».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: В эту минуту в городе Орске плюс 31, вечером будет плюс 25, в Ясном плюс 30 сейчас, вечером ожидается плюс 23 градуса, в Кувандыке и Медногорске плюс 30, вечером будет плюс 21, в Оренбурге плюс 32, вечером будет плюс 26 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама.
8: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм, черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей, мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: на Урале 16 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В поселке Энергетик в Новоурском районе горит сухая трава. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется. Жилых домов в непосредственной близости от огня нет. На месте работают 3 единицы техники и 9 специалистов МЧС России. Вся информация уточняется. Следите за обновлениями на сайте нашего города orsk.ru. В исправительной колонии номер 2 в Бузулуке, где отбывают наказание женщины, запущено производство минеральной воды и газированных напитков. Используется свои современное оборудование и экологически чистое сырье. За 8 месяцев 2026 года произведено более 15 тысяч литров продукции на сумму 500 000 рублей. Колония расположена в бывшем Спасо-Преображенском монастыре, основанном в 1853 году. В 2011 году она стала женской колонией. Кроме газировки, здесь изготавливают спецодежду, кондитерские изделия и лесопилку. Женщины в России в среднем ищут работу дольше мужчин, об этом заявили в Росстате. В июле на трудоустройство у женщин уходило в среднем около 5,5 месяцев, у мужчин почти на месяц меньше. При этом уровень безработицы среди женщин также оказался выше, более 2,5% против 2% у мужчин. В целом по стране показатель в июле составил 2,3% и остается вблизи исторического минимума. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе с вами шагаем по этому понедельнику. И, конечно же, грандиозные планы на этой неделе тоже строим. А как иначе? Чтобы работалось веселее, нужно все продумать и, конечно же, включить и моменты, когда можно и отвлечься от работы, и подумать о чем-нибудь приятном. В общем, мечтать тоже вместе с нами намного лучше и приятнее. Так что мечтами не забудьте поделиться на нашем портале смотри.радио, как мы делимся с вами музыкой.
2: Смотри, радио.

трансляцию. Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке. На Васнецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
6: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа Q-Man 640 мл или мужской шампунь Q-Man чистота и свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская.

Ребятки, и, конечно же, открываем мир вокруг себя. Почему бы и нет, особенно, когда приближается вечер понедельника. Хорошенько поработав, нужно будет и хорошенько отдохнуть. Для этого мы, собственно, тут и собрались добавить в ваш день все самое лучшее из мира музыки, чтобы и работалось, и отдыхалось намного веселее. Главное, не забывайте докидывать нам свои сообщения через портал smotri.radio. Пишите и делайте, конечно же, свой день ярче. Мы же добавим Эйв, будет Гориллаз и группа Серебро скоро.

0: музыку, а если знакомую песню, полностью перевернуть.
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
1: Партнер «Батутный парк Небо».
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
5: Кафе «Новый

будни до двух ночи, в выходные до пяти утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставка осуществляет ИП «Абрамянцева», Ада Карленович, УГРН ИП 318-565-800-033-846.

0: на Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске выбран подрядчик ООО «Союзстрой» для капремонта участка протяженностью 400 метров на улице Пионерской. Стоимость работы около 16 миллионов рублей. Контракт планируется подписать 14 сентября. Подрядчик заменит асфальт, обочины и разметку. Завершение ремонта ожидается в 2027 году. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о выделении 95 миллионов рублей на расселение жителей из ветхого и аварийного жилья с 2019 года, признанного таковым. Проект реализуется с помощью Фонда развития территорий в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни». Солнцев отметил, у нас есть программа расселения из ветхого жилья в стратегии социально-экономического развития региона. Нужно сокращать количество непригодных домов. За последние годы программа переселения идет успешно. Этот темп нужно поддерживать. Смартфоны в мире с начала года подорожали в среднем на 15%. Как сообщает Prime, со ссылкой на аналитиков рынка, впервые в истории отрасли цены выросли более чем на 40% моделей. Некоторые устройства стали дороже почти вдвое. Главная причина – резкий рост стоимости памяти и других компонентов. За неполный год память подорожала в 4 раза. Новые модели смартфонов при этом выходят на рынок в среднем на 25% дороже прошлогодних аналогов. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Открываем дверь в вечер понедельника, друзья, вместе с нами. Давайте сделаем вечерок действительно приятным и даже жарким. Поможет музыкой, хорошее настроение. Мы вам точно здесь организуем. Так что давайте к нашей организации тоже прикладывайте свои усилия, чтобы было веселее. Ловите в Рати Грим, будет Шизыкап Спорт. И скоро о праздниках расскажу.
2: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: На календаре 7 сентября и в этот понедельник отмечаем День внучат, также День ежика, День сбора грибов и День рассказывания историй о летних путешествиях. Вот это мы очень даже любим. Ваши истории с удовольствием послушаем здесь в эфире. Ну и, конечно же, поздравим именинников. У Варфоломея, Тита, Владимира и Ивана сегодня именины. Ну а что вы будете праздновать? Рассказывайте нам на портале smotri.radio.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
4: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальная 6.

0: вкусные знания.
1: Присоединяйтесь, друзья, к нам, чтобы вместе насладиться моментом и получить, конечно, вкусненько. Этим вечером вновь задаем интересные вопросы о нашем любимом крае. Здесь вместе с нашим вкусным партнером хлебзавод 7 номер в Новотроицке. Давайте и вы номер 2173-7 набирайте, чтобы дозвониться к нам и, конечно же, вместе с нами поиграть.

0: был этот человек? Он был художником, он был географом или он был врачом?
1: Он был художником.
0: Действительно так, художником и, конечно же, писателем, раз ты написал очерк. Поздравляю тебя, действительно, ответ верный. Ну и, конечно же, от тебя ждем пожеланий всем и каждому в этот вечер понедельника.
1: Передаю привет своему любимому радиоведущему, это Макс Мачалов. Он яркий, он классный, прям безумно нравится, как он ведет эфиры.
0: Здорово, очень приятно, спасибо, спасибо.
1: Также передаю всем радиослушателям отличного настроения, желаю приветы. Всем, кто меня узнал, и спасибо за потрясающие розыгрыши.
0: Здорово, от нас хорошего настроения тоже побольше. Мы же, друзья, продолжим вечерок делать еще жарче. Здесь музыка и в эфире «Смотри радио».
2: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7. Город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

Реклама. Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси Лидер. 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси Лидер.
3: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
4: «О, это чудо! Как прекрасно!»
3: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30-68-98.
5: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314-565-832-800-224.
6: Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем. В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки «Рыжий кот» в ассортименте от 549 рублей. Резиновые перчатки «Отелло» от 36 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Сезон закруток открывай с «Мегарай». Стеклянные банки разных объемов выбирай. Крышки винтовые и обкатные, стерилизаторы, закаточные машинки, контейнеры и пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
8: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
9: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы 20.

0: Наш танцевальный микс вечер понедельника продолжает набирать обороты. Вы тоже там не скучайте, присоединяйтесь и делайте громче. Самое главное, не забудьте поделиться вашими эмоциями на портале smotri.radio. И, конечно же, там передавайте приветы вашим родным и близким. Мы вместе с вами сделаем вечерок громче. Поможет нам Мия Бойко, Ибан и Егор Крид и Артик Асти. Далее.
1: Смотри радио.
2: Ты живешь, будто не будет завтра. Но завтра

0: Реклама. Супер открытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейд-ин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца Emily Style для всей семьи 60 штук, влажные салфетки Emily Style 120 штук всего по 99 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: В эту минуту в городе Орске плюс 30, а сегодня вечером будет плюс 25 градусов, ночью плюс 19, завтра днем плюс 27. В Ясном плюс 28, ночью будет плюс 16, завтра днем плюс 26 градусов. В Кундыке и Медногорске сейчас плюс 28, ночью будет плюс 15, завтра днем плюс 22 градуса. Также в Оренбурге сейчас плюс 31, ночью будет плюс 19, завтра днем плюс 20, дождь. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама.
2: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: друзья, вместе с нами делать громче, чтобы точно сегодняшний вечер был ярким и непредсказуемым. Вот именно
1: конечно,
0: это добавит
1: конечно.
0: Она, Кристина она. Бурова. Здравствуй.
1: Привет, как у тебя дела?
0: Отлично, у меня дела. Я в отпуск, пока. Да. Работайте тут, наслаждайтесь моментом. Я побежал.
1: Я зарядилась твоей энергией. Правда, я, получается, с отпуска,
0: да.
1: А ты в отпуск.
0: Да.
1: Ну ладно,
0: так
1: передаю,
0: друзья,
1: эстафету тебе.
0: Спасибо большое, всем отличного настроения. Весь день был с вами Макс Мочалов. До новых встреч в эфире, пока-пока.
1: Пока.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В поселке Юбилейный Адамовского района бушует крупный ландшафтный пожар. Здесь тоже горят поля. Судя по кадрам, рядом с возгоранием есть жилые дома. По словам очевидцев, с огнем борются два пожарных расчета. Местные жители сами вышли тушить возгорание с помощью лопат. Также на месте дежурит скорая помощь. На участке дороги, заволоченной дымом, произошло ДТП. По всей вероятности, что столкновение произошло из-за плохой видимости. В исправительной колонии номер 2 в Бузулуке, где отбывают наказание женщины, запущено производство минеральной воды и газированных напитков. Используется современное оборудование и экологически чистое сырье. За 8 месяцев 2026 года произведено более 15 тысяч литров продукции на сумму 500 000 рублей. Колония расположена в бывшем Спасо-Преображенском монастыре, основанном в 1853 году. В 2011 году она стала женской. Кроме газировки, здесь изготавливают спецодежду, кондитерские изделия и лесопилки. Женщины в России в среднем ищут работу дольше мужчин. Об этом заявили в Росстате. В июле на трудоустройство у женщин уходило в среднем около 5,5 месяцев. У мужчин почти на месяц меньше. При этом уровень безработицы среди женщин также оказался выше. Более 2,5% против 2% у мужчин. В целом по стране показатель в июле составил 2,3% и остается вблизи исторического минимума. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
1: Каждый.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Да-да, Кристина Бурова на Радио Хит говорит вам добрый вечер. Открываем его вместе. Нам также помогает диджей Годжа, которая настраивает нас на максимально плавные и спокойные музыкальные мотивы своим треком «Мичико». Да, в принципе, в понедельник как раз-таки такое настроение сохраняется. Мы привыкаем к работе заново, как и приходится делать после любых выходных. И, конечно, после первого такого рабочего дня хочется именно спокойствия. И спокойствие вы получите, в том числе, если останетесь с вами. С нами мы пытаемся обеспечить любые ваши желания, будь то что-то веселое или спокойное. Самое главное, что иметь правильный настрой и, конечно же, вместе с ним слушать правильную музыку. Она у нас есть, ее много, вы обязательно послушайте и наслаждайтесь вместе с нами. Элла Кейлиниум, Тувэмун впереди, следом бис, ближе к небу, делаем громче.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Алок и Калит с треком Dive Into Me. На втором были Hugo, Amel, Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидером хит-мюзик-чарта был Ave и его Meet Me in the Dark.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8-800-222-66-07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115-565-801-83-39.
5: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Если вдруг что-то купить очень нужно, в наш магазин приезжайте дружно. Название наше любому знакомо. Найдется здесь все для семьи и для дома. В сети магазинов «Милый дом» кухонные весы в ассортименте от 249 рублей. Машинки для удаления катышков на одежде от 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Краматорская 9Б. Закатлани в Газели.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Телефон рекламной службы.

наш портал smotri.radio. Вот какой бы ни был вопрос, мой ответ будет такой, потому что там действительно есть абсолютно все. Хотите, чтобы ваши сообщения появились здесь в эфире? Наш портал smotri.radio вам поможет. И, кстати говоря, вы там же можете увидеть трансляцию, где эти сообщения отображаются. Отображаются они там почему? Потому что на нашем канале Смотри Радио они тоже имеются. А значит, повышается вероятность того, что родные и близкие, которым вы напишете, эти сообщения увидят. Также вы можете там посмотреть, какой ведущий в эфире, если вдруг не знаете. Ну, я, кстати говоря, Кристина Бурова, приятно познакомиться. Но там такое есть. В принципе, кто у нас работает, какая мелодия звучала недавно, если вдруг она вам понравилась. Hit Music Chart, который стартовал заново, где вы можете проголосовать за любимую песню, чтобы она звучала у нас в эфире чаще. И много-много-много всего еще интересного там собрано. Так что заходите, следите за нами, а мы продолжим радовать вас музыкой, за которой мы все здесь и собрались. Ваня, Дмитриенко, ртуть. Далее вернусь к вам с погодой сразу после этого трека.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушке шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушке шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер – «Батутный парк Неба».
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Кафе «Новый Урал».

0: в будни до двух ночи, в выходные до пяти утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставка осуществляет ИП «Абрамян», Сивада Карленович, УГРН ИП 318-565-800-033-846.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Сейчас в Орске плюс 29, ночью на 10 градусов ниже плюс 19, завтра днем плюс 27 градусов, в Ясном данную минуту плюс 26. Также завтра днем, ночью плюс 14, в Кувандыке и Медногорске плюс 25. Сейчас ночью температура опустится до плюс 13, завтра днем поднимется до плюс 23. И в Оренбурге сейчас плюс 29, ночью плюс 20, завтра днем ожидается плюс 19 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: На Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске выбран подрядчик ООО «Союзстрой» для капремонта участка протяженностью 400 метров на улице Пионерской. Стоимость работы около 16 миллионов рублей. Контракт планируется подписать 14 сентября. Подрядчик заменит асфальт, обочины и разметку. Завершение ремонта ожидается в 2027 году. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о выделении 95 миллионов рублей на расселение жителей из ветхого и аварийного жилья с 2019 года, признанного таковым. Проект реализуется с помощью Фонда развития территорий в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни». Солнцев отметил, у нас есть программа расселения из ветхого жилья в стратегии социально-экономического развития региона. Нужно сокращать количество непригодных домов. За последние годы программа переселения идет успешно. Этот темп нужно поддерживать. Смартфоны в мире с начала года подорожали в среднем на 15%. Как сообщает Prime со ссылкой на аналитиков рынка, впервые в истории отрасли цены выросли более чем на 40% моделей. Некоторые устройства стали дороже почти вдвое. Главная причина – резкий рост стоимости памяти и других компонентов. За неполный год память подорожала в 4 раза. Новые модели смартфонов при этом выходят на рынок в среднем на 25% дороже прошлогодних аналогов. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Валентина Бурова на Радиохит.
1: Залетаем в новый час, не забывая послушать самые важные на ближайшее время новости от Оксаны Поляковой. Кстати, на этом все важное заканчивается. Серьезными, я думаю, вы побыть уже успели. А значит, пора отдыхать и думать только о том, что принесет вам удовольствие. Ваших ушей, кстати, это дело тоже касается. Настраиваемся на самые приятные мелодии и плывем дальше по волне 103.7. Здесь есть что послушать.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: реклама.
1: Стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию Орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28. Возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
3: Папе на работу. Маме в магазин. А бабушка в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца Эмили Стайл для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки Эмили Стайл 120 штук всего по 99 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

да, и такие ситуации бывают, что не можешь чего-то дождаться очень сильно, как в песне от Бубла Синклара и Киезы, которая, кстати говоря, звучит прямо сейчас. Ну и, быть может, этот день на самом деле завтра, и что-то интересное там уже для вас приготовлено, но вы об этом еще не знаете. Вот мы попробуем узнать. Рубрика «Гороскоп» на Радио Хит сразу после этого трека. Раскройте все карты. Поджидаем его.

0: Так что завтра, не понедельник, уже хорошо, 8 сентября, вторник, продуктивный достаточно день намечается. И нам, конечно, лучше знать, что делать, чтобы он прошел без всяких происшествий, а возможно даже с очень приятными событиями. Узнаем через советы звезд здесь в рубрике «Гороскоп на Смотри Радио», а вы внимательно послушайте.
1: Овен.
0: Вам не стоит полагаться на фортуну. Она слепа и, даже не желая вас обидеть, может выкинуть любой фортель. Вы собираетесь повторить ошибку, которую уже однажды совершали. Нужно ли вам это?
1: Телец.
0: Завтра у вас могут появиться проблемы в общении с сотрудниками. Не требуйте от них слишком многого.
1: Близнецы.
0: Вы стоите на развилке, и все бы ничего, да вы стоите не в одиночестве. И дорогу выбирать вам придется не только для себя. Имейте это в виду.
1: Рак.
0: Вы по магазинам ходить любите? Если да, то возьмите кого-нибудь с собой и вперед. Развлечьтесь, особенно если ценники, почитайте внимательно. Там, право, много всего интересного.
1: Лев.
0: Вам, возможно, понадобится хотя бы небольшая передышка. Переложите груз ответственности на чужие плечи. Сразу станет легче дышать. А потом сможете его обратно забрать, если захотите.
1: Дева.
0: Ваш оптимизм будет настолько силен, что вы сможете справиться практически с любым делом. Отсутствие страха потерпеть неудачу очень помогает в работе.
1: Весы.
0: Завтра наивысшую степень удовольствия вам сможет доставить лишь сознание удачно завершенного дела. Возможности для этого у вас, безусловно, есть, так что терзайте.
1: Скорпион.
0: Придется поступиться рядом амбиции, дабы не переживать слишком больших разочарований. Завтра стоит быть пессимистом. Сэкономите массу нервной энергии.
1: Стрелец.
0: Вам стоит повнимательнее отнестись к вопросу взаимопонимания. От того, насколько хорошо собеседник поймет вас, зависит довольно многое.
1: Козерог.
0: Работа в разумных количествах может быть полезна для вашего здоровья. Тем более, что к вечеру может наступить долгожданный момент, когда вы почувствуете, что доделали таки все, что хотели.
1: Водолей.
0: Вы будете подобны скитающемуся рыцарю, вызывающему волнение везде, где он появляется. С вашей силой может конкурировать лишь Купидон. Так действуйте сообща с ним.
1: Рыбы.
0: Завтра вам может понадобиться помощь специалиста, а возможно, это будет весьма дорого стоить. Не слушайте свой внутренний голос, он будет склонен к ошибкам, как никогда. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицк и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Реклама.
1: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школы.

0: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: чтобы любовь не прошла, как в песне о Давида Гетты, нужно ее, конечно же, поддерживать разнообразными приятностями. Нет, это не значит, что нужно заваливать человека дорогими подарками, но уделять внимание, конечно, никогда не помешает этому человеку уж точно, тем более, что всегда приятно слышать, как вас любят и ценят. Вы можете это сделать в том числе при помощи нашего портала smotri.radio. Там каждый может оставить свое сообщение и услышать его здесь, в эфире Радио Хит. Ну или, конечно, если хочется, можете написать нам в Максе или Телеграме. Для этого есть номер 8-922-878-2929. Так что выбирайте, где удобнее написать, и пишите. Ну или звоните 21-137, код города 3537, наш студийный. Мы всегда готовы принять ваши звоночки, чтобы вы в эфире Радио Хит сказали самые важные слова, когда вам это будет нужно. Ну а теперь дело стоит за вами. Решайтесь, а мы для вдохновения и, конечно же, набора сил дадим вам еще большую-большую порцию музыки. Наслаждайтесь ей, делайте громче.
1: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: На комфорт и уверенность есть надежда. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик у нас для одежды и для стойкости прически плойка. В сети магазинов «Милый дом» антистатик «Лиз» 180 мл 85 рублей. Плойка «Стайлер» в ассортименте от 369 рублей. Теперь в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужно.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 40.

0: Далее 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В поселке Юбилейный Адамовского района бушует крупный ландшафтный пожар. Здесь тоже горят поля. Судя по кадрам, рядом с возгоранием есть жилые дома. По словам очевидцев, с огнем борются два пожарных расчета. Местные жители сами вышли тушить возгорание с помощью лопат. Также на месте дежурит скорая помощь. На участке дороги, заволоченной дымом, произошло ДТП. По всей вероятности, что столкновение произошло из-за плохой видимости. В исправительной колонии номер 2 в Бузулуке, где отбывают наказание женщины, запущено производство минеральной воды и газированных напитков. Используется современное оборудование и экологически чистое сырье. За 8 месяцев 2026 года произведено более 15 тысяч литров продукции на сумму 500 000 рублей. Колония расположена в бывшем Спасо-Преображенском монастыре, основанном в 1853 году. В 2011 году она стала женской. Кроме газировки, здесь изготавливают спецодежду, кондитерские изделия и лесопилки. Женщины в России в среднем ищут работу дольше мужчин. Об этом заявили в Росстате. В июле на трудоустройство у женщин уходило в среднем около 5,5 месяцев. У мужчин почти на месяц меньше. При этом уровень безработицы среди женщин также оказался выше. Более 2,5% против 2% у мужчин. В целом по стране показатель в июле составил 2,3% и остается вблизи исторического минимума. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Хочется верить, что единственное головокружение, с которым вы сегодня столкнулись, это этот трек. Avalon Rock, Stan Vertigo, он же переводится как головокружение, думаю, вы поняли, открывает для нас новый час, 20.05 на наших студийных, даже 06 практически, и мы продолжаем развлекаться и позволять себе все, что мы хотели бы себе позволить. Хотя нет, возможно, у кого-то до сих пор рутинные задачи, которые нужно выполнить, но самое главное, что с каким настроением вы это делаете, потому что особенно если вы это делаете каждый день, конечно, хотелось бы иметь более приятный подход, ну и, конечно же, приятную музыку под боком. Ею мы вместе с Радио Хит вас постоянно обеспечиваем, так что вы оставайтесь с нами и придумывайте, как еще разнообразить ваш вечер под самые яркие треки. «Медуза» и Хенрика Мамайо, «Don't Wanna Go» впереди, следом «Винтаж», «Знак Водолея», «Делаем громче».

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в «Автошколе Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. «Автошкола Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района «Автошкола Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: Супероткрытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
7: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

что ж, пора поговорить про любимый напиток многих-многих работящих людей, про кофе, а потому что про него хорошее исследование, чтобы с вами не поделиться. Кофеин помогает бороться со стрессом. Ученые выяснили, что простой кофе гораздо полезнее кофе без кофеина. Они изучали поведение мышей под кофеином и без. Напиток с кофеином помогал мозгу справляться с последствиями хронического стресса, снижал тревожность, увеличивал память и другое и тому подобное. Кофе же без кофеина такого эффекта не показал. Видимо, именно кофеин помогает поддерживать уровень белка, связанного с пластичностью мозга и хорошим настроением. Так что, если вдруг с настроением проблемы, вы знаете, какой напиток себе налить. Но самое главное, что не переусердствовать, потому что много кофе – это тоже плохо, мы с вами все в курсе. Ну а так, пользуйтесь, особенно если со стрессом сталкиваетесь. А еще лучше в комбо с хорошей музыкой, тогда уж тем более его около вас.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Мегарай. Товары для секции покупай. Формы для футбола, спортивные костюмы, однотонные футболки, гимнастические купальники, балетки, кроссовки, носки и гольфы. Мегарай. Товары для будущих чемпионов.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Телефон рекламной службы 25-08-07.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

А пока ваши сообщения обо времени не растаяли, пришло время их зачитать. Написал Саша Машинист: «Добрый вечер, родунечки и солнышко Крис. Ну вот и все, отметку в 30 лет я перешагнул. Столько поздравлений получаю уже весь день. Даже находясь в Минске сейчас, поток не останавливается. Сейчас поеду с ребятами отмечать эту дату. Поздравляю от всей души, Саш. Я знаю, что ты замечательный человек, максимально добрый и отзывчивый, поэтому, конечно, пожелаю таких же хороших людей вокруг тебя. Ну и, в общем-то, счастья и продолжения пути, который ты для себя выбрал, конечно же, максимально успешного. С днем рождения, уху! Ну и, конечно, если вдруг музыкальное сопровождение понадобится, бери нас с собой. Также написала Анастасия: Коля, любимый, привет. Ну что ж, ждем такого же послания от Коли. А вы, дорогие друзья, ничего не ждите и тоже пишите на нашем портале smotri.radio.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер – батутный парк «Небо».
4: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить? Что сказать? Я оглянулся на остановке, на Васнецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
5: Кафе «Новый

0: в будни до двух ночи, в выходные до пяти утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставка осуществляет ИП «Абрамян», Сивада Карленович, УГРН ИП 318-565-800-033-846.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: И сейчас в Орске плюс 24, ночь ожидается плюс 19, завтра днем плюс 27 градусов. В Ясном данную минуту плюс 21, ночью температура опустится до плюс 14, завтра днем поднимется до плюс 26. В Кувандыке и Медногорске плюс 17 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 13, завтра днем поднимется до плюс 23. И в Оренбурге сейчас плюс 25, ночью плюс 20. Завтра днем плюс 19 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, Оптов. База.
1: Метеохит.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: На Урале 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Продолжаем сиять под самые яркие музыкальные мотивы от «Смотри Радио». Хьюджел, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Айден Мартин открыли этот час своим треком «Шайн», чем сказали нам «Сверкайте, дорогие друзья». Да, время, конечно, не чтобы сверкать, а чтобы отдыхать. Но кто знает, какое будет ваше настроение. Это решать только вам. И, кстати, я напомню, именно вы его и выбираете. Если вы сейчас думаете, что все плохо и нужно отдохнуть от этого всего, то это вы выбрали это настроение. Поэтому всегда можно понять, чего хочется больше, ну и, конечно же, принять решение в пользу того, что больше нравится и больше радует вас своими перспективами. В общем, вы над этим думаете, выбирайте, как хочется провести остаток этого дня. Ну, а мы украсим любое ваше решение хорошей музыкой. Я Алекс Уоррен, Forever Dream, впереди встречаем.
2: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Алок и Калит с треком Dive Into Me. На втором были Hugo, Amel Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидером хит-мюзик-чарта был Эйв и его Meet Me in the Dark.
2: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама.
4: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
3: Мегарай. Товары для секции покупай. Формы для футбола, спортивные костюмы, однотонные футболки, гимнастические купальники, балетки, кроссовки, носки и гольфы. Мегарай. Товары для будущих чемпионов выгодно покупай.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множество твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

самое время и нам с вами поговорить, причем о вещах серьезных, о завтрашнем дне, тем более, что звезды уже все самые главные прогнозы свои собрали и передали нам, а мы передадим вам после следующего трека. Ожидайте.

0: гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра 8 сентября, как мы с вами выяснили, вторник, поэтому нужно этот день, конечно, обсудить, чтобы знать, как себя вести, а как лучше себя не вести. Звезды все нам поведали, а мы ведаем вам у рубрики «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Вам не стоит полагаться на фортуну. Она слепая и даже не желая вас обидеть, может выкинуть любой фортель. Вы собираетесь повторить ошибку, которую уже однажды совершали. Нужно ли вам это?
2: Телец.
1: У вас могут появиться проблемы в общении с сотрудниками. Не требуйте от них слишком многого.
2: Близнецы.
1: Вы стоите на развилке. И все бы ничего, да вы стоите не в одиночестве. И дорогу выбирать вам придется не только для себя. Имейте это в виду.
2: Рак.
1: Вы по магазинам ходить любите? Если да, то возьмите кого-нибудь с собой и вперед. Развлечетесь, особенно если ценники почитаете внимательно. Там, право, много интересного.
2: Лев.
1: Вам, возможно, понадобится хотя бы небольшая передышка. Переложите груз ответственности на чужие плечи. Сразу станет легче дышать. А потом сможете его обратно забрать, если захотите.
2: Дева.
1: Ваш оптимизм будет настолько силен, что вы сможете справиться практически с любым делом. Отсутствие страха потерпеть неудачу очень помогает в работе.
2: Весы.
1: Наивысшую степень удовольствия вам сможет доставить лишь сознание удачно завершенного дела. Возможности для этого

0: вас, безусловно, есть. Так что дерзайте.
1: Скорпион.
0: Придется поступиться рядом от амбиций, дабы не переживать слишком больших разочарований. Завтра стоит быть пессимистом. Сэкономите массу нервной энергии.
1: Стрелец.
0: Вам стоит повнимательнее отнестись к вопросу взаимопонимания. От того, насколько хорошо собеседник поймет вас, зависит довольно многое.
1: Козерог.
0: Работа в разумных количествах может быть полезна для вашего здоровья. Тем более, что к вечеру может наступить долгожданный момент, когда вы почувствуете, что доделали таки все, что захотели.
1: Водолей.
0: Вы будете подобны скитающемуся рыцарю, вызывающему волнение везде, где он появляется. С вашей силой может конкурировать лишь Купидон. Так действуйте, сообща с ним.
1: Рыбы.
0: Завтра вам может понадобиться помощь специалиста. Возможно, это будет весьма дорого стоить. Не слушайте свой внутренний голос. Он будет склонен к ошибкам, как никогда. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
4: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
1: И снова осень золотая. И красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Телефон рекламной службы 2.

Конечно, помним, они были совсем недавно, но уже рабочие будни начались, и мы с вами поднимаем свое настроение, в том числе приятными посланиями родным и близким людям. Написали, кстати говоря, и мне очень приятно, написала Наталья. Привет, Кристина Бурова, отличного вечернего эфира. Спасибо большое, а вам отличного вечера. Ну и, конечно же, хорошего настроения, заряд которого, надеюсь, останется и до завтрашнего дня. Также написал Сергей Иванович, тоже много приятностей. Кристина Бурова, добрый вечер, хорошего настроения. Ну, а мне также добавляет тонну улыбок, радости и веселья с огромным количеством сердечек. Сергей Иванович, и вам сердечко в кадр. Спасибо большое. И огромнейший привет от меня. Ну и, конечно же, Камчатка Озерновский. Помним, откуда вы, Сергей Иванович, тоже получает огромнейший привет от Радиохит и Восточного Оренбуржья. Ну, а вы, дорогие друзья, не ждите, вдохновляйтесь и пишите на нашем портале smotri.radio все, что подскажет ваше сердце. Ну, а мы включим что-нибудь хорошее, пока вы пишете. Елка, впереди.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушку шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
0: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо».
3: Сэд всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море, и доступно все для нас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: И сейчас в Орске плюс 20, ночью ожидается плюс 19, завтра днем плюс 27 градусов, в Ясном данную минуту плюс 22, ночью температура опустится до плюс 14, завтра днем поднимется до плюс 26. В Кувандыке и Медногорске плюс 18 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 13, завтра днем поднимется до плюс 23, и в Оренбурге сейчас плюс 23, ночью плюс 20, завтра днем ожидается плюс 19 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: на Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Да-да, я все еще на связи. И, кстати говоря, финальный час. Потом мой рабочий день подойдет к концу, и вы останетесь наедине с прекрасной музыкой. Столько, сколько это для вас необходимо. Ну, а пока я здесь, напоминаю, что ваши сообщения в этом часе в финальный раз сегодня можно будет зачитать. А значит, пора действовать, если вы никак не могли собраться с мыслями или силами. Открывайте наш портал smotri.radio. Набирайте номер 8922-878-2929 и пишите в Максе или Телеграме. В общем, где угодно, самое главное порадовать окружающих и порадоваться самому. Ну а радоваться будем под самые подходящие треки. Софиан Заума, Дизем, Роберт Майлз, Хути, а далее следом блестящие апельсины.

0: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824. ООО «Афина».
0: Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

нашей страны потихоньку начинают открываться новые двери. Ну а мы, конечно же, за новостями следим и с вами в том числе делимся. В Северную Корею теперь можно уехать на машине. Да, между Россией и КНДР открылся первый автомобильный мост. Это километровый переезд через реку Туманную в Приморье, который начали строить в апреле 25 года. До этого страны соединяли только авиасообщение и железная дорога. А теперь садись в машину, пожалуйста, и езжай, если хочется. Ну что ж, будем знать. Вообще прикольно, когда появляются какие-то новые пути, потому что тогда понимаешь, что возможностей у тебя становится больше. Ну и, в общем-то, если вдруг кому-то интересно, можете заинтересоваться и такой поездкой. Ну а пока вы интересуетесь, рассматриваете, все анализируете, мы вернемся к музыке. Так веселее. Открытые мошенники, люби меня, люби далее. Ну а следом Мари Краймбрери, давай.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа Q-Man 640 мл или мужской шампунь Q-Man чистота и свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Делаем музыкальный перерыв, чтобы поговорить о музыке. Да, у нас есть Hit Music Chart, я напоминаю. Это подборка ваших самых любимых песен, и мы ее обновляем регулярно, а именно каждую неделю, чтобы песни никакие здесь ваши нелюбимые не застаивались. Что же нужно делать? Нужно открывать портал smotry.radio, там вкладку Hit Music Chart, а уже здесь вы можете оставить голос за самую любимую песню, чтобы она звучала в эфире намного чаще. Ну, а итоги мы тоже вам даем послушать в субботу в 12 часов дня и в воскресенье в 6 часов вечера. Так что времени у вас, в принципе, предостаточно. Если еще со своим выбором не определились, вы можете послушать и принять окончательное решение. Ну, а чтобы вы послушали, нужно, наверное, к музыке вернуться, да? Тим белорусских мыслей впереди, следом Хаваинова и «А если это любовь?»

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца Emily Style для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки Emily Style 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314 565 832 800 224.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 18, ночь ожидается плюс 19, завтра днем плюс 27 градусов. В Ясном данную минуту плюс 21, ночью температура опустится до плюс 14, завтра днем поднимется до плюс 26. В Кувандыке и Медногорске плюс 18 на данный момент, ночью столбы термометра опустится до плюс 13, завтра днем поднимется до плюс 23. И в Оренбурге сейчас плюс 21, ночью плюс 20, завтра днем ожидается плюс 19 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, Апто. Новая база.
4: Метеохит.

прерываю ваше музыкальное наслаждение, чтобы напомнить о том, что мой рабочий день подходит к концу. Да, я была с вами на протяжении всего вечера, и теперь нужно также мне отдохнуть, поэтому вам, конечно же, пожелаю хорошего окончания этого дня и прекрасного начала завтрашнего. Пока-пока!

0: На Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Все храним друг друга. Еще ждал, что поумнеешь, с этим была туго. Ты доводил меня, белом дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я крошил себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: Эксклюзивно. Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 Русская, ТВ-1000 Экшн. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: сейчас.
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
2: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Далее. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день. Плохое настроение, а тут она. Я не знал, как подойти к ней, как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке, на Васнецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки.

0: бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
2: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: В Нилом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в Нилом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. В Милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в Милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
1: Это радио
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов. Это радио Хит.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.